с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час первый.

0: Здорово, друзья.
1: Неожиданно.
0: Здорово, привет всем.
2: Пошел.
0: Доброе утро. Это и это лишнее уже, не надо.
1: А вот то, что ты несешь, это прекрасно.
0: Я, секундочку, я не несу, я говорю. Несете вы. Главное не расплескать.
2: Что вы несите? Тортик.
0: То что? А тортик, кстати...
1: Тортик несу.
0: Друзья, мы, кстати, вчера с вами не поблагодарили человека за торт.
3: Да, точно, да.
0: Да, который нам принесли.
1: Вот тут ты правильно сказал.
0: Вот, пожалуйста, давайте, Дарья. Благодарите.
1: А, ну ты как всегда все забыл, понятно.
0: Нет, я не забыл, почему? Нет, торт я не забыл. Видите, я же вспомнил.
3: Как
0: я
3: нашего слушателя зовут?
0: Да.
1: Борис.
0: Борис. Борис. Ага. Борису большое спасибо за торт. Извините, что мы вот так вот, мы им объелись, и видите, у нас память отшибла.
3: Да, мы даже поделились им.
0: Ну, со всеми, да. Кстати, вот практически со всем нашим большой семьей такой офисной, да. И все сказали, что очень вкусно, да. Спасибо вам огромное. А, друзья, знаете, потрясающая сейчас погода стоит за окном. Я советую тем, кто вот сейчас будет собираться на работу, немножко пройтись хотя бы пару остановок, потому что свежесть просто невероятная. Идешь и буквально ложкой разгребаешь этот воздух такой загустевший постепенно осенний. Поэтому...
3: Что там, туман?
0: Небольшая, знаешь, такая дымка, да, приятная очень. Нет, правда, очень классно. И сегодня, кстати, до плюс 26 нам обещают, но, правда, с дождем, но таким кратковременным. А завтра до плюс 28. Поскольку среда, можно даже заглянуть, наверное, да, в выходные. И выходные нам обещают вообще даже жаркие по-летнему.
1: Да.
0: 29 градусов там обещают, да.
3: Угу.
0: Так что еще пока последние аккорды лета, они еще, так скажем, не сыграны. Вот, что вам рассказать? Долгое общение с искусственным интеллектом делает человека похожим на робота.
4: Синий туман.
3: Извините, я не мог.
0: Ну, нет, я понял. А это выяснили ученые. То есть постоянное общение с ботами, так называемыми, может постепенно менять стиль поведения человека.
3: Мы похожи.
0: Смотри, люди начинают подстраиваться под алгоритмы.
1: Да.
0: То есть не алгоритм под нас подстраивается, как оно должно быть, по идее, и как мы, возможно, привыкли думать уже. А наоборот, мы начинаем подстраиваться под эти алгоритмы, перенимая, ну, так сказать, стандартную манеру общения.
3: Конечно, вы же и эти, как дальше подскажет мне, для нейросетки, что вы прописываете?
1: Промпты.
3: Промпты, да. Вот вы же научились разговаривать в форме промпта.
0: Да.
1: Нет, но это смотрите, если мы говорим про промпт, это ты пишешь задачу, и по факту нейросеть...
3: Но вы
1: это
3: на ее языке.
1: Это твой сотрудник.
3: Да.
1: Вот. Но есть же люди, которые именно ведут общение с нейросетью, советуются как с психологом, рассказывают как другу.
3: Как поздравить кого-то.
1: Просят выстроить план на ближайшие 3 месяца, чтобы измениться, изменить себя. И реально входят в диалоги. И эти диалоги, понимаете, не разовые, а многоразовые, ежедневные. И вот это действительно влияет пагубно.
0: И эта штука взаимосвязанная, там, потому что и искусственный интеллект становится более похожим на человека, чем чаще вы с ним общаетесь. И поэтому вот это в этом тоже кроется ловушка. То есть он-то тоже подстраивается под ваши запросы, вопросы и так далее.
1: Да.
0: Обучается. И потом, мне кажется, вот именно происходит какое-то незаметное вовлечение в этот диалог, и вам кажется, что вы вообще с обычным человеком общаетесь. А таких примеров уже множество. Потому что вот, например, девушки флиртуют, например, с искусственным интеллектом, да, и он им причем они все это на видео записывают, естественно.
3: Дай
0: и он им
3: еще
0: это тоже, да. Вот, и они с ним прям вот флиртуют, и он с ними, понимаете, в ответ. Они-то смеются, понятно, все это вроде как в юмористическом ключе, а на самом деле это довольно такая жуткая штука. Так что, друзья, не полагайтесь всецело на искусственный интеллект, развивайте, пожалуйста, свой.
3: Натуральный.
0: Свой личный, натурально выращенный, да. Так что нет, не нужно так сильно облокачиваться на него. Он вас все равно когда-нибудь подведет. Просто даже потому, что его бац, отключит, и все, и не будет его. А как кроссворд раскатывать? Только это, собственно, с помощью своего интеллекта, может, никак.
3: А не подходит. Помните вот это вот? Ты отгадал все практически, а финально не подходит.
0: Я, кстати, недавно специально купил, значит, вот эти журналы с кроссвордами. Ну, журнал такой, да, большой. Оставил его дома специально для того, чтобы иногда сидеть и разгадывать. Говорят, это хорошая гимнастика для ума. Вот с первого раза, когда, вот знаешь, самый первый лист, там большой, ну, где-то 70% я угадал, ну, знал. Вот остальные 30% нет. И даже вот, ну, то есть ты как, принцип-то какой кроссворда? Ты же постепенно заполняешь, да? И даже с помощью вот того, что я успел заполнить, да, я все равно так и не узнал. И знаешь, куда я полез? Естественно, в интернет, ну, потому что мне же интересно, что это за слово. Ну, в общем, в принципе...
1: Не нашел ответ.
0: Нет, нашел, в интернете нашел.
3: Ладно, давайте к теме.
0: Давайте, да. Вот как раз я по поводу, между прочим, успокоения. Вот у нас тема сегодня, что вас успокаивает за 5 минут, друзья. Вот как раз в разгадывании кроссвордов, знаете, оно вас, так скажем, на это слово подобрать, заземляет немножко. Да, оно вот действительно заземляет, успокаивает, и как-то нервная система приходит... Ну, не в норму, но, по крайней мере, в то состояние, которое было до тревожности, например. Ну,
1: это у вас лично.
0: Да, это вот, ну, мое, да.
3: Дарья будет психовать.
2: А я не знаю.
0: Она будет, да, она будет ему высказывать кроссворду, все.
1: А вы почему за меня решаете?
3: Мы предполагаем, да.
1: Вы ни разу не видели, чтобы я разгадывала кроссворд, как бы я себя
3: поняла. Потому что ты психуешь. А как же досуг, Дарья?
0: А вы попробуйте.
3: Да. Не все же в кукарачестве делать. Да, да.
0: Ну ладно, что там. Это уже ее дело.
3: Да, да.
0: Пускай сидит.
3: Вот.
1: Я там даже не сижу. Вот что обидно. Вы говорите вот в массы какую-то ерунду, а потом люди действительно в это верят.
3: Да.
0: Такова наша участь, Дарья.
3: А она женщина-паук.
0: Смиритесь с этим. Вот что ее успокаивает. Ночные пролеты на паутине, да?
3: Да, да, да.
0: Ладно, друзья.
3: И не на своей.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что вас успокаивает вот буквально за 5 минут? Такой сегодня у нас вопрос, такая тема. Пишите в наш мессенджер. Не забывайте, ВКонтакте, в Телеграме и в мессенджере Макс. Все это можно там, все темы появятся, можно будет там все писать. И не забывайте, сайт «Смотри радио», туда тоже можно заходить. Всем доброе утро. Сегодня среда у нас, 2 сентября.
1: Среда?
0: Среда.
3: Уже.
1: Да. Уже среда.
3: Мы же, да, с понедельника, между
1: среда?
3: Прочим, да. Представляете, Дарик.
0: И вот она потом спрашивает, а что вы за меня говорите?
3: Что вы тут говорите, что я глупая?
0: Ну, я не знаю.
3: Никто не говорил. Так, музыка. Луис Фанси, Дэдди Янки и Майс Софиан Зау, Мэдисон, Роберт Майлз. И вот я перечислил шестерых, это всего две песни.
0: Как это, знаешь, футбольная команда.
3: Да.
0: Как будто.
3: Какая-то это, с Парагвая, знаешь.

0: Тренды дня.
1: Ну, давайте тренды тоже обсудим, друзья, поскольку 2 сентября вот только-только начался учебный год, и россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни.
2: Значит, о боже!
1: Нет!
2: Нет?
1: Нет, русский язык.
2: А как же встать в дверной проем?
1: Русский язык 64%, далее математика 58%, иностранный язык 41%. Женщины, кстати, чаще выделяют русский язык именно, а мужчины – математику.
2: Математика не очень понимаю.
1: На самом деле. Я вообще ничего там не понимаю.
2: Не в плане. Понимать-то я понимал. Где она нужна?
1: Но
2: вот где? Базовая математика, да.
1: А помнишь, в школе же говорили, то есть вот примерно такой же вопрос звучал, то есть, ну вот тебе же пригодится математика.
2: Где периметр?
1: В магазине.
2: Базовая математика, это первый класс, видали. Да. А ну, все остальное.
3: Периметр при ремонте.
2: Да, но это настолько, очень. Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это редкость, во-первых.
1: Ну, конечно, да. Каждый день ты же не будешь этим заниматься.
2: Это минимальное вообще. Где там, в каком случае тебе периметр? Ну, в определенных, да. Но, опять же, ты это на инстинктивном уровне понимаешь.
1: Mm-hmm. Ну, дальше, если уходить уже, физика, значит, 35%, литература, история 32%, информатика, геометрия по 30%, труд 28%, все равно он не на последнем месте, это уже хорошо. География 27%, потом химия, биология, экономика, изобразительное искусство. Слушай, а ОБЖ даже никто вообще, получается, не упомянул, представляешь?
2: Вот, возьми у меня там этот, как это сказать? Часть исследования меня внеси, в общем-то.
1: Дим, я тебя даже в проценты не смогу. Это просто будет Дима.
3: Отдельно.
1: А Дима выпал ОБЖ.
3: Отдельная категория.
2: А что, прикинь, снова такая виза.
1: Ну, в общем, неплохо. А что у вас, Дарья, интересного?
3: Так, у меня большой тренд, который сейчас набирает обороты. Он происходит у нас в России. Дело в том, что, ну, мы же знаем, что зумеры — это уже давно не поколение, которое прям совсем подростковое, да? Это поколение, как-то, которое уже вышло на работы. Это поколение, которое столкнулось с отсутствием возможности покупки собственного жилья. Если миллениалы это сразу поняли, вот наше поколение, что подарков от судьбы
2: нам ничего не светит.
3: Да, нам ничего не светит, мы будем работать долго. Вот. То для них это было действительно такой резонанс. Это было открытие. Это как это так? Нужно положить часть своей жизни на то, чтобы заработать какие-то свои квадратные метры. И многие из них поняли, что ехать в Москву, в Московскую область, это, ну, получается, действительно зарабатывать на окраине Москвы, на какую-то квартиру и не жить. Но поскольку это уже поколение, которое любит и больше склоняется к тому, чтобы работать удаленно, они пришли к выводу, что работать можно везде. И вот кульминация тренда. Они массово начали скупать квартиры в районе города Воркута. Дело в том, что наоборот, сейчас там отток населения, квартиры бросают, ну, вы понимаете, да, вот да, эта вот мерзлота вся. Квартиры продаются за 40 тысяч рублей, за 60 тысяч рублей, и зумеры эти квартиры покупают, оформляют на себя, и они вот прям...
1: Это, кстати, давно уже происходит.
3: Обзоры о том, что вот, да, мы действительно здесь обжились, они делают хороший ремонт, и они говорят, что не зависит от того, где они живут, в городе есть все, чтобы себя содержать, в городе есть, чтобы хорошо жить, да, у тебя отсутствуют какие-то массовые развлечения, но в любом случае досуговые мероприятия,
1: ну, какие-то
3: в городе
1: все равно
3: есть, да. И у них есть собственное жилье.
2: Вот, Виталь, мы тебя куда отправим? В Воркуту.
1: Я тепло люблю, Дим. Я не смогу так долго без тепла. Там температура зимой. Но я понимаю, что климат немножко другой, и ощущается все немножко по-другому.
2: Захочешь от нас избавиться и в Воркуту поедешь?
1: А почему я? Может, вы?
2: Нет, может, вы в Воркуту?
1: Почему вот как-то это в одну сторону только это все работает? Попробуйте сами. Нет, насчет Воркуты, да, это я уже читал достаточно давно. И еще учитывая вот эту эту тоже массовую тенденцию зумеров к изоляции, такой самоизоляции, да,
3: да?
1: Для них это практически идеальное место. Но я бы не сказал, что это так все красиво звучит массово. На самом деле, не прям так массово они туда едут. Кто-то едет, да, они снимают вот эти ролики, но прям такого массового притока пока еще нету. Да. Вот отток, да, он довольно серьезный.
3: Вот, понимаешь, именно приток молодых, именно поколение зумеров, а отток как раз-таки взрослого поколения.
1: Да, да.
3: С детьми, с семьями люди оттуда уезжают.
1: Ну, хорошо, спасибо.
2: Ну, здорово.
1: Информацию.
2: Вот еще сказал.
1: За информацию.
2: Это потрясающе.
3: Нет, ну хотите еще один тренд?
1: Нет, пожалуйста.
2: Нет, меня... ни за что.
1: У нас уже времени.
3: Да. Вот, например, молодые ребята сейчас здороваются друг с другом так. Охаешечки, ДТБ-ешечки, дорогие друзья.
2: На анимешном?
1: Какой-то ужас.
3: Да, ДТБ-е это фраза, которую часто применяет один аниме-персонаж, а охаешечки это от «здравствуйте».
2: Вот в наше время другая была фраза, Дарья. Вот это вот и...
0: Здорово, бандиты.
2: И все. Понимаешь?
1: Да? Было...
3: Я понимаю.
2: Просто.
1: Было просто. Да. Да. Было просто и сурово. Да, вот да. И все.
3: Мы же говорим с вами про тренды.
2: Вот, хорошо, что у нас другие тренды.
1: Так,
2: Тим белорусских мыслей послушаем.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске прямо сейчас плюс 14 градусов, днем до 26, возможно, осадки. В Ясном плюс 12, днем до 24, также возможен дождь. В Ковандаке, Медногорске плюс 8, днем до 26. Одна такая вот капелька маленькая утренняя нарисована. И в Оренбурге плюс 16, днем до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Верно, абсолютно, друзья. Антихит, игрушка первая. У нас в этом часе 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, нам нужны два участника. Я правильно говорю?
2: Все правильно, Виталий. Не сомневайтесь в себе.
1: Я всегда в себе сомневаюсь. Значит, два.
2: Это не кроссворд. Чтобы не сомневаться. Другое.
1: Молодец! Хорошо, подделаем.
2: Так. Есть звонок. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно.
2: Что против Айгуль играет? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Юлия.
2: Эх, жалко не Айгуль.
1: У нас сегодня было бы Айгуль. Девочковый день, да?
4: Девочковый день.
1: Как говорится, да. Юля и Айгуль. Значит, сейчас я зачитываю припев одной достаточно известной, я бы даже сказал, легендарной песни. Ваша задача угадать просто, что это за песня. Вот и все. Я, конечно, постараюсь, хотя, вы знаешь, с каждым разом все труднее, потому что вот эти песни настолько вот они въелись в голову, и интонационно не повторить их. Это какая-то крайне сложная задача, но я постараюсь.
4: Может быть, мотивирует наш подарок именно отгадать. Что у нас сегодня на кону сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо». Да.
1: Класс!
4: Попрыгать можно.
1: Почему?
4: Небо!
2: Все.
3: Иванушки, ты небо.
1: Это, подождите.
2: Это понятно, это оригинал.
1: Это еще не загадка. Загадку буду я зачитывать. Итак, вы готовы?
3: Готово.
1: Давайте начнем. Хотя, мне кажется, даже с первой точки будет понятно. И снова Я же говорил.
2: Там очень синхронно было.
3: Нет, я первая сказала. Я первая сказала, и снова «Свидая ночь». Нет, я первая сказала.
1: Делитесь. Так, тихо, девочки.
2: Не ссорьтесь. Ну, они синхронно.
1: Ну, правда, синхронно. Ну, да.
2: Дали два билета.
1: Давайте, да.
2: Или чего-то там мы разыгрываем.
1: Или чего-то еще дадим.
4: Два сертификата.
2: Два сертификата отдаем. И обе, это, Юли.
1: Ну, наверное, все-таки большая ошибка, да, оставить в начале.
2: В начале и снова.
4: И снова, да.
2: Надо было и не снова.
1: Опять. Да. Ладно. Поздравляем вас, Айгуль и Юля. Вы у нас две победительницы сегодня. Давайте тоже привет. Ну, так соблюдайте очередь, не ссорьтесь, да.
3: Я даю право Айгуль, пусть первая.
1: Хорошо. Айгуль, пожалуйста.
3: Так, вас с возвращением.
1: Спасибо.
3: Завершен. Мы очень рады, мы вас ждали.
1: Мы это очень ценим.
4: Где каравай?
2: Да, господи, это все сожратвой.
3: Ну что, всем с начала учебного года, сегодня первый день, дети пошли в школу. Конечно, радости даже родители, наверное.
1: Наверное,
3: да. Я не очень, но все.
2: Я плохая мать.
3: Я плохая мать,
1: да. Да ладно, чего вы? Все нормально.
3: Две недели детям отличные учебы. Ну и нам всем позитива. А вам спасибо за новый конкурс, розыгрыш, и все хорошего вам.
1: Спасибо, Айгуль, большое.
2: Спасибо, да.
1: Юлечка.
2: Юля.
3: Я присоединяюсь ко всем словам про школу, там все дела. Передаю привет всем, кто меня узнал. И вам спасибо.
1: Видишь, как
2: можно... Юля кого-то мужчина.
3: Да, сегодня.
1: Юля так, видишь, как она... Она все скрывает, и все такое.
2: Как мужики говорят тосты на свадьбах. Я присоединяюсь к супруге.
1: Все уже сказано, и все такое. Ладно, Юль, спасибо большое.
2: Всем спасибо, девчонки. Трубочку не кладите, да, мы сейчас вот кого-то из вас бросим, мы кому-то одному сертификат отдадим.
4: Ладно.
1: Не пугай.
2: Да я шучу.
1: Так, что дарить? Читать нужно что-то?
4: Конечно. На правах рекламы. Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты. Скоро откроется по новому адресу, проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами и узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
5: Ты небо, ты небо.
2: А я Дим.
1: А я батут.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
0: Партнер батутный парк «Небо».
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Раз всем доброе утро. С вами Подушка Шоу, Дима, Виталий, Даша. И прямо сейчас рубрика, которая у нас с первого сезона, это «История одной вещи». Вот сколько же мы с вами вещей разбирали, и все равно интересно.
2: Но, во всяком счет идет случае, на мне... сотни.
1: На сотни, да. А сегодня мы с вами поговорим, а возможно вспомним про сумку, которая сейчас вызывает у многих ностальгию, у кого-то какие-то модные споры, а у зумеров наоборот чувство того, что они выделяются. Мы с вами поговорим про сумку-барсетку, или, как сейчас говорят, сумка-бананка.
2: Бананка. Просто сумка вы сказали, а мы вот в трендах так и не упомянули. Сейчас очень популярна, страшно популярна сумка с какими-то грибами внутри или плесенью. Что-то такое.
1: Вот. Слушайте, я не натыкалась?
2: Нет, ну, в общем, там она полупрозрачная, и, значит, в этой двойной стенке, у нее двойная стенка, у этой сумки, и там бродит, значит, то ли плесень, то ли грибы.
1: Я не до конца не понял. Это как сумка с живыми рыбками и так далее. Я поняла.
3: Растишь плесень.
2: Ну,
3: они давайте, моль не заводят.
1: Давайте мы вернемся к сумкам-барсеткам.
2: Да.
1: На самом деле, прообразы этих сумок существовали еще в древности. Люди носили с собой маленькие мешочки для монет. И вот как раз-таки они были тканевые. А также туда складывали ключи и личные амулеты. То есть все важные вещи, которые нужно было носить постоянно с собой. А само слово «барсетка» имеет изящные французские корни. Произошло от старинного «барсе», что переводится как кошелек.
2: Где французский прононс?
3: Барсе.
2: Барсе. Вот так вот надо говорить.
1: Барсе. Это
3: батона захотелось.
1: У меня барсе. Вот. И как раз таки переводится как кошелек.
2: Батон захотелось.
1: Но в том виде, в котором мы знаем...
2: Не батон, Дима, тогда.
3: Багет.
2: А багет или крутон. Ну, я не знаю.
3: Что еще из французского?
2: Уроки французского.
3: Все, что мы знаем, батон, багет.
2: А ну сильвупле еще. Да, да.
3: Си. Или как там?
2: Си это на испанском или на итальянском.
3: А на французском?
2: Уи.
3: Уи?
2: Да.
3: Хорошо.
1: Все?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Спасибо вам.
1: По сути, это простой практичный кошелек на ремне, но таким он стал не сразу. Вот оформилась до нынешнего состояния эта сумочка в 1970 году. Первыми ее оценили бизнесмены-итальянцы, потому что там можно было носить нужные документы для оформления быстрых сделок, а также все суммы, и они вмещались. Вслед за ними эту моду подхватили офисные работники в Америке. Это было безумно удобно и компактно. А в России настоящий культовый бум случился именно в 90-е, в эпоху, когда банковских карт еще не существовало, а крупные суммы денег нужно было держать. Как раз-таки, опять же, для бизнесменов. И барсетка считалась статусом успеха, таким атрибутом
2: того, что в доме водятся деньги.
1: Но, опять же, в это же время появились специальные преступления, которые тогда назывались...
2: Специальные преступления. Выпуск программы «Специальные преступления».
1: Связание барсеток. Так что в 90-е этот аксессуар требовал не только стиля, но и бдительности. А сегодня это уже часть вот, культуры, часть моды. И барсетку носят не так, как в 90-е, как носили наши родители на поясе. Сейчас барсетку
3: носили
1: носят...
3: не патрон.
1: На спину надевают, либо на грудь. Угу.
2: У меня такая еще.
1: Да. И современные дизайнеры говорят о том, что не надо носить. Это антимодно, это некрасиво. А многие говорят о том, что это на самом деле удобно, особенно для мужчины, что не надо вот таскать с собой какие-то маленькие сумки в руках. Повесил и идешь. Тем не менее...
2: Свободные руки. Вот, наверное, мое наблюдение. То есть ты повесил, у тебя...
1: И не надо большой рюкзак с собой таскать.
2: Вот, да, я же вот носил не знаю, сколько времени рюкзак, и в конце концов он мне настолько надоел, что я решил, вот лучше я такую сумочку возьму.
1: Ну, все сводится к тому, что было еще в древности. Это маленький тканевый мешочек на ремне, который просто удобен для хранения мелочей.
2: Ну, насчет 90-х, да, человек, когда, конец 90-х, начало нулевых примерно, когда человек приходил и вот так вот со значением ставил барсетку на стол и рядом ключи от авто. это считалось статусно очень. То есть ты понимал, кто перед тобой, то есть, да, понятно, человек деловой.
1: Надо тоже, что ли, барсетку купить?
3: Дарья, вас это не сделает. Более деловой.
0: История одной вещи.

0: реклама. Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Эге-ге-ге!

0: «Смотри радио». Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну и о погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 17 градусов, днем до 26, возможны осадки. В Ясном плюс 14, днем до 24, возможен дождь. В Ковандыке-Медногорске плюс 11, днем до 27, также возможны осадки. В Оренбурге плюс 17, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Свинина «Окорок» 329 рублей за килограмм. Свинина «Карбонат» 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 4 сентября в Орске пройдет первый домашний матч хоккейного клуба «Южный Урал» в новом сезоне. В этот день автомобилистам придется учитывать ограничения возле Дворца спорта «Юбилейный». Автостоянку за торговым центром «Борисовский» закроют. Ограничения связаны с подготовкой к областному празднику русской культуры. Кроме того, на территории спорткомплекса ограничат движение пешеходов по центральной аллее. Болельщикам рекомендуют заранее выбрать маршрут к «Юбилейному» и позаботиться месте для парковки. В мировом суде Октябрьского района Орска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина ездил без номеров в Октябрьском районе. В мае 2026 года это правонарушение было зафиксировано. Арчанин был ненадлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал водителя на 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу. Каждый восьмой россиянин платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получали 881 рубль, за четверку почти 500. А хорошее поведение родители оценивали дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Больше половины опрошенных просто хвалят детей. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Сити Групп.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.

0: настроение.
1: А я обычно жду чего-то, какого-то сюрприза, но сегодня без него. А, всем доброе утро.
2: Я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо. Я хочу
1: Я об этом говорю, да. Доброе утро, друзья. 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня мы с вами общаемся на тему, что вас успокаивает буквально за 5 минут. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
3: Женская грудь.
1: Кого-то, возможно.
3: Но это же антистресс, получается.
1: Возможно.
4: Даже для женщины это антистресс.
3: Да. Даже моя подходит в целом, судя по объему. Вот, поэтому так.
1: Давайте про другое.
3: Про что?
1: Другое. Это другое.
4: Я, например, точно знаю, что меня успокаивают обнимашки. Я
3: мы это поэтому знаем. Такая злая, да?
1: Да, мы это знаем.
4: Да, потому что вы со мной не хотите обниматься.
1: К сожалению, вы навязываете их очень, знаете так, очень сильно.
4: Это поэтому... ты так воспринимаешь.
1: Ладно. Дэн пишет, в общем. Быстрый забег в кофейню на Мире. Пока делаю заказ, успеваю выдохнуть. Спасибо, бариста, за терпение. Быстрый забег. Здесь дублируется просто сообщение. В общем, вот, забег в кофейню.
3: Спасибо, Борис.
4: Да, видимо, кто-то молодой писал, потому что бариста.
1: Бариста. Бариска. Представляете, вы правда так
3: сам. Приходишь в кофейню, Бориска.
1: Бариста.
3: Я хочу.
1: Людмила пишет, включая подушку шоу на полную, просто подпеваю. Мы поем?
4: Мы не поем.
1: Угу. Помогает,
4: мы тоже подвываем.
1: Да, помогает лучше любых успокоительных. Включаю подушку. Тут дублируется сообщение.
3: Извините, у вас двоится, что ли, в глазах?
1: Нет, у меня, проверьте, ну, это правда. Наиль написал, доброе утро, Орск. Короче, за 5 минут меня успокаивает бутерброд с колбасой и чашка кофе. Все, я готов к этому дню.
3: Чашка кофе.
1: Я тебе... Вот, можно пить.
4: Бодрящие Людмила, ваналью.
1: Людмила сейчас прибавит, скорее всего, телевизор. Да.
3: Да.
1: Уже, наверное, пора отходить от слова «приемник». Михаил пишет. Привет, подушка шоу. Меня за 5 минут успокаивает только вид на Урал с моста. Ну, и ваше радио, конечно.
3: Это забавно. Забавно звучит.
4: Так, Миша пишет. Объятие моей любимой дочки его успокаивает за 5 минут.
1: Прекрасно,
4: по-моему. Очень мило.
1: Да. Это так. Действительно так возможно.
4: Сообщение в Максе у нас. Пишет Наталья. Доброе утро. Отойти от раздражителя, посидеть 5 минут в тишине со своими мыслями. Если не поможет, то можно раздражать самой всех. Тоже еще такой вариант.
3: То есть многие девчонки так делают.
1: Встроиться в эту волну раздражения. Да, ну все раздражены, тебя все раздражают. Так, хорошо, тогда пойдем вот этим путем. Да. Будем тоже всех раздражать, правильно, да. Кристина написала: доброе утро, меня успокаивает бумага. Сперва мнешь, потом рвешь.
3: Хорошо.
1: Я где-то, похоже, видел в каком-то сериале, таком старом-старом, в 90-е годы его еще показывали, по-моему, «Лангольер» он назывался, категория 18+. Там тоже был один такой персонаж, он психовал, и каждый раз, когда психовал, так брал бумагу и так и рвал ее, вот так медленно-медленно, то есть, а мы тогда, мы же не, ну, еще, какой психоанализ вообще, о чем речь? Угу. Мы не могли понять, зачем он это делает, что вообще происходит. Потом только через много лет дошло, зачем. Вот, и получается, наш слушатель делать то же самое. Так, что-то еще осталось, что мы еще не прочитали?
4: Да, вот нам еще сообщение от Антона сейчас пришло. Доброе утро. Горячий душ 5 минут и смывает весь стресс.
1: Прекрасно. Мне, правда, вот, знаешь, последнее время даже не горячий, а чуть такой, вот чуть-чуть, да, прям немножко. Такая температура комнатная.
3: Чтобы сжалось воды. Все, да?
1: Нет, в том-то и дело. Вот комнатная температура, чтобы оно было и комфортно, и в то же время не сильно горячо. Но это вот последствия лета, мне кажется, жаркой погоды. Вот тогда это было наиболее приятно вообще. Сейчас-то, конечно, это постепенно будет холодать, и градус в воде будет прибавляться, скорее всего. Так что так уже не получится.
3: Готовится, что его мыть думать будут, видишь?
1: Вот я, можно еще прочитать сообщение из Калининграда?
3: Нет, нельзя.
1: Нет уже?
3: Такие, конечно, можно.
1: Дмитрий написал из Калининграда: поздравляю с наступлением прекрасной осенней поры. Пусть это время года принесет спокойствие и размеренность в вашу жизнь. Пусть прозрачный осенний воздух освежит мысли и подарит ясность. Радуйтесь невероятным краскам природы, заряжайтесь ее силой и любовью. Спасибо, Дмитрий.
3: Вот какой умный у нас Виталик. Я это сообщение вчера в 11
1: читал.
3: Да.
1: А тут просто не отмечено, что... Ну, да ладно, один раз, в смысле, второй раз такое приятное сообщение.
3: Один раз не Виталик.
1: Хорошо, ладно. Это правда.
3: Ладно, портал смотри.радио. Что тебя успокаивает вот за 5 минут? Расскажи, пожалуйста, да, как ты борешься со стрессом?
1: Сиюминутным каким-то таким.
3: Вот я заметил, реально, лучше всего для, вот, помогает, когда тебе денежку падает на карту. Ты через 2 секунды ты такой... И все.
4: Самый
3: и все
4: добрый
3: проблемы
4: человек на свете.
3: Решены, да.
1: Сложно не согласиться, да.
4: Это верно.
3: Поэтому
4: от количества денежки зависит,
3: да, от любой, да хоть 500 кинь, хоть там 200, это неважно, у тебя сразу настроение просто получается, и все.
1: Да, это точно. Вот,
3: это прикольно. Дофамин. Боб Синклар и Кеша. Их услышим и к прогнозу по календарю.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, у нас календарь. Как всегда, прямо сейчас посмотрим, какие события пришлись на этот день. 2 сентября. И сегодня день Российской гвардии. Друзья, давайте поздравим с этим прекрасным праздником профессионально всех офицеров.
2: Поздравляем.
1: Кроме того, сегодня день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Да, тоже поздравляем. В 1923 году опубликована была инструкция постовому милиционеру. Ну и с того времени вот принято считать это профессиональным праздником всех сотрудников ППС. Ну, если я правильно понимаю. Дальше. У нас из несерьезных таких праздников день свободного ветра в крыльях. Ну, удачи.
2: Ну, спасибо.
1: Тому, кто, у кого свободный ветер. День хризантемы сегодня. Прекрасные цветы, да. Где-то песня даже, по-моему, была, что 10 хризантем.
3: Дарья, вам никто ничего не должен.
1: Или 9 хризантем, да.
2: Хотя бы один цветочек.
1: Песня?
2: Да. Ну, давай песню.
1: А в общем, нету никаких проблем, кроме этих хризантем. Ну, что-то такое там.
2: Слушай, ну, спасибо. Мне очень приятно.
3: И минус из песни «Дарите женщинам цветы». Да. О, это для тебя.
1: Да, да, да.
2: Ну, какие вы щедрые у меня мальчишки. Ну, спасибо, порадовали.
1: Так, ну что сегодня еще? Глобальный день поиска талантов.
3: Вот это вот.
2: Где?
1: Да. Где?
2: Где?
3: Всегда смотрели мы вот эти передачи. Как она называлась по Первому каналу?
2: «Минута славы».
3: «Минута славы», да, точно, да.
1: Она же, по-моему, еще идет, нет?
2: Нет, нет, сейчас нет, другой нет. Идет.
1: А день прокола ушей сегодня?
2: У меня проколоты, вы знаете. Да. Я люблю красивые сережки.
1: Да. Вот, Всемирный день действий против сжигания отходов. 25 лет ему исполняется. Но, наверное, еще самое главное у нас впереди, потому что дни рождения. Сегодня действительно легендарные люди родились. Ну, начнем со Станислава Саламовича Черчесова. Родился он 2 сентября.
3: Стас, ты просто космос. Да,
1: абсолютно верно. В 1963 году российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта России. Дальше.
3: Спасибо за 1/8.
1: Чемпионат мира, конечно. А Сальма Хайек родилась сегодня, друзья, в 1966 году. Легендарный танец из кинокартины «От заката до рассвета».
3: Да и просто помнят. Красотка.
1: Да, абсолютно верно. А Киану Ривз, друзья, тоже сегодня родился в 1964 году. Любимчик, так сказать, очень многих поклонников.
2: Да. А какой он стал просто нишевый.
3: Старый.
1: Любимчик даже не сколько за актерскую игру, а сколько, наверное, за вообще человеческое отношение ко всем, да, своим коллегам и поклонникам. Вот, и вспомним, друзья, сегодня два замечательных артиста. Валентин Гафт родился в 1935 году. Это советский и российский актер театра и кино. И Евгений Павлович Леонов сегодня еще родился в 1926 году. Человек, подаривший не только нам роли в кино замечательные, и, конечно, озвучку нашего славного Винни-Пуха в мультфильме.
3: Да.
1: Да. А всех помним, конечно.
3: Да, спасибо. Да. Послушаем музычки. Давайте The Colors, также Зиверт и Погазует. А мы между делом еще и прогноз погоды в эфире озвучим.
0: Реклама.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И еще раз поговорим о погоде прямо сейчас в Орске. Плюс 17 градусов днем до плюс 26, возможно осадки. В Ясном плюс 14 днем до 24, возможен дождь. В Кувандыке-Медногорске плюс 11 днем до 27, возможно осадки. В Оренбурге плюс 17 днем до 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, Deep Dark, 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: И полетят Москва, Магадан.
3: Так, 27 минут 9 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей у нас. Так, с чего начнем? Давайте с информации
4: из
3: КНР. Мы уже начали с него. Давайте продолжим с информации из КНР. Там богатая китаянка купила сериал ради поцелуев с главным героем.
5: Да.
4: Да, Даша, это твой шанс. Вот. Бери схему.
5: Она очень богатая. Я вот тоже хотела рассказать это в трендах, потому что это завирусило.
3: То есть ей так понравился главный герой в этом сериале. Она говорит, так, я покупаю. И действительно купила.
5: Да, актер...
4: И сама сниматься будет.
3: Да.
5: Да. А актер говорит, что столько поцелуев не должно быть.
3: А она еще в сценарии там все прописала.
5: Да, она контролирует.
4: Почему в фильме про детей, да, там, я не знаю, или про что там?
3: Я не знаю про чью сериал вообще.
5: Явно про любовь с этим актером.
3: Ну, наверное.
4: Ну, ладно.
3: А смотрите, что произошло. Мужчина отсудил компенсацию девушке, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе. Необычный случай произошел в Белгородской области в 25-м году. Гостья, будучи пьяной, не захотела делить порцию с мужчиной, поэтому ударила его кулаком по лицу и начала хватать за руки. Ну, короче говоря, у него остался синяк на челюсти, ссадины на руках. Он отправился в суд, и ее оштрафовали на 5000 рублей.
4: Ну, мужик.
3: Ну, то есть, по факту, да, если разбираться, это же за побои, нанесение побоев, да? А обставляют-то как? Отсудил за... Пишут как? Что не захотела делиться едой на свадьбе. Это такой громкий, просто из разряда громкий заголовок, да?
4: Представляешь, ты сидит в отделе полиции. Мужик.
3: Тарелки.
4: Что случилось? Что случилось? Вот синяк, видишь?
3: Нет.
4: Видишь синяк?
3: Она сидит такая, знаешь, ну, как вот по киношному, да, порванное платье, склокоченные волосы. А ему правда в глаз, в челюсть дала? Да. Нет. А что за песня-то была?
4: Да, да. Да я же
3: диалог такой примерно, да. Вот, и давайте завершим такой новостью. Мэр итальянского города Кома запретил электровелосипеды после того, как его сбил электровелосипед.
4: Надо, видимо, вот к чему.
3: Ну, вот так произошло, да.
5: Возможно, именно это и сподвигнет у нас вот здесь. Вот,
4: Артем начать... Олегович, берегитесь.
5: Да, ловить вот этих всех. Ну, вы же видите, у нас на проспекте Ленина вообще запрещено, чтобы вот это все ездило. А оно... И утром, и днем, и вечером, и ночью.
4: Да, знаете, если вы газуете по ночам, по проспекту, вы знаете, вы идиот. Вот.
3: Вы зиверт.
4: Ну или так, да. Потому что, ну, все уже говорят, ну что вы, что вы болваны, и они продолжают это все равно заниматься.
5: Они мало того, что это специально вот эту вот громко сделают, они гоняются вот просто, так как будто бы они вот несутся мир спасать.
4: А они на тот свет спешат, на самом деле, вот... Чего и желаем.
3: Этого желать не надо.
4: Нет, я имею в виду куда-нибудь в хорошее место. Вот. Пеппермен.
5: Пеппермен.
4: Пеппермен.
5: Ну-ка, переведи, Италий.
4: Можете мне на сайте «Смотри радио» сменить имя? Я хочу быть в эфире Пеппермен.
3: Говори «бумажный человек».
5: Пеппермен Хованцев.
4: Да. Гороскоп впереди.
3: А, подожди, газетчик. Во, вспомнил я.
4: Кого?
3: Пеппермен, по-моему, газетчик.
4: А, да?
3: Да. Человек, который доставляет газеты.
4: И удовольствие.
3: Ну уж я не знаю.
4: А звучит так.
3: Смотря какие новости в газете.
0: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Он сказал слово, кстати, «стики», по-моему, это...
2: «Стики»?
1: Да. Нет, по-английски это... А, «стинки» — это «вонючка».
2: «Вонючка»? Я буду каждый раз, когда новости будешь читать.
1: Ну ладно. Гороскоп наоборот у нас, друзья, как всегда. Сейчас давайте посмотрим, что нам астрологи советуют на этот день.
3: Рыбы.
1: День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи.
2: Хорошо.
3: Водолей. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Козерог.
2: Так, козероги на сегодня. Значит, семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте.
3: Стрелец.
1: Эгоизм сегодня вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим.
3: Скорпион. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями.
2: Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно нужно.
3: Дева.
1: А сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Увы.
3: Лев. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это не принесет плоды в конкретную минуту.
2: Рак. Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
3: Близнецы.
1: Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой, не физической, конечно, а элементом внезапности. На простую просьбу вам, скорее всего, ответят отказом.
3: Телец. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя, возможно, вам именно так и казалось.
2: Овен. Так, овны, сегодня вы, скорее всего, будете заниматься чужими проблемами, поэтому стоит либо передать все, вернее, переделать все либо в первую половину дня, либо и вовсе ничего не планировать. Игнио.ком предоставил гороскоп.
1: Именно оттуда мы его и взяли.
2: Да.
1: Так, а слово... мудрость? Нет, не мудрости, у нас скорее вот...
2: Тупость дня.
1: Слово не то, что дня, а слово именно вот этого гороскопа. По-моему, сегодня это было слово «сегодня».
3: Сегодня это сегодня. Это не вчера и не завтра.
1: В каждом этом было слово «сегодня». Самое популярное, да.
2: А слово этого утра — «драгостиво».
1: Это блюдо?
2: Нет, это песня от Озон. «Драгостиво».
1: Это, господи, Черногория, Молдавия.
2: Это Озон.
3: Зон-зон.
1: Ну, драго.
2: Виталий.
1: Слово словацкое? Нет.
2: Я не знаю, словацкое, молдовское, там какое. Вас не поймешь.
1: У меня такое впечатление, я где-то хожу вот вокруг да около.
3: Ты зачем с ним разговариваешь?
1: А правильно не могу сказать. Ладно, послушаем.
3: Румыния.
1: Во! Спасибо большое.
2: За Румынию никто так все искренне не говорил. Спасибо.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. До

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: И снова с нами Ирина Каргополова, наш психолог. Под эту мелодию только так хочется объявлять.
2: Это любимая песня моей матери, представляете?
3: Я знаю, через что заходить.
1: Доброе утро вам.
2: Доброе утро.
1: Да, в прекрасном вы расположении духа, мы так понимаем.
2: Да, у меня сегодня много работы. Я расстраиваюсь.
1: Прекрасно.
4: Не надо расстраиваться, когда много работы.
2: Настраиваюсь. Мне сегодня много работы. Ну, мне сегодня работать с подростками, работать с аудиторией такой, которую я беру... На открытой душе, так говорится.
1: Так, вот. Сегодня давайте, знаете, вот о чем. Вот прочитали информацию о том, что каждый восьмой россиянин платит детям за хорошие оценки. 13% родителей, значит, за пятерку в среднем 800 рублей, четверка почти 500, хорошее поведение 1100. Вот мне кажется, как-то не случайно тут точные цифры указали. А, вот этот способ мотивации, насколько правильный он или нет, потому что мне это лично всегда было интересно.
3: Я был бы миллионер.
1: Поскольку даже знаю лично человека, который мотивировал ребенка деньгами за хорошие оценки.
2: И какой результат?
1: Ну, в целом, вроде бы неплохой.
3: Разоренный
2: родитель.
1: Я подробно не знаю, но...
2: Вот здесь, ребята, нужно смотреть на... Знаете, на то, какую цель вы ставите, какой результат хотите добиться в ближайшем формате и в дальнейшем, как это повлияет на взаимоотношения. Потому что на самом деле, как говорят гуманисты-психологи, что каждый человек – это целая отдельная вселенная, и про это не стоит забывать. И кому-то зайдет эта тема, кому-то не зайдет. У кого-то сформируются положительные навыки и взгляд на мир через, да, через работу с деньгами, а у кого-то сложится такое инфантильное, меркантильное отношение ко всем процессам.
1: Вот как это...
2: Как это...
1: Предостеречь,
2: через что заходить.
1: Да.
2: Да, вот смотрите, сейчас вспомнила произведение «Финансист». Кто читал? Рекомендую
1: конечно,
2: почитать.
1: Нет.
2: Из
1: нас никто не читал.
2: Я вообще-то думала, что... Ну, смотрите, классное произведение, там трилогия, но суть в чем? Там рассказывается, главный герой описывается, что он с самого юного...
3: Главный герой описывает.
4: Вот вы понимаете уровень нашего эмоционального интеллекта.
1: А вы говорите, читали или не читали.
4: Вот.
2: Ну, две крайности, понимаете, гений и этот... Либо, говорит, человек максимально глуп, да, и это, либо он гениален. Здесь
4: мы гениальны, мы просто...
2: Да, мы выбираем гениальность, я присоединяюсь.
1: Бесспорно, конечно.
2: Вот, и там рассказывается про мальчика, который стал интересоваться деньгами, всеми этими процессами. Еще там с малых лет ему была неинтересна школа, в принципе.
1: Так это же песня из замечательного мультфильма «Остров сокровищ». С рождения Бобби поймальчиком был. Он деньги копил.
2: Вот, понимаете? И это отношение к деньгам, оно формируется индивидуально и с позиции родительства. Ну, то есть с позиции окружения, в котором растет ребенок. И то есть если у вас несколько поколений предпринимателей, которые работают на себя, формируют капитал, передает его из поколения в поколение, конечно, этот ребенок с рождения, с пеленок будет впитывать понимание, что такое деньги, как к ним относиться, и он будет получать тот опыт, который ни один институт не даст, понимаете?
1: Давайте короткий вывод
2: там,
1: из этой сентенции сделаем.
2: Да-да-да. И там как раз-таки, если ребенку поставить задачу, что за его достижение знаний, то есть за его достижение в школе, в знаниях в целом, он может получать деньги, конечно же, это воспримется как знание, отдельная работа, я могу заработать на этом и дополнительный доход, который могу сформировать.
1: То есть финансовая грамотность тогда в таком случае прям буквально, можно говорить, с пеленок должна уже воспитываться.
2: Да, для она того, уже чтобы... вкладывается, да. Потому что подпитывается примером родителей. То есть если там папа финансово грамотный, мама поддерживает, либо и мама, и папа вместе работают, зарабатывают там, даже не предприниматели, а они строят карьеры, то поверьте,
1: ну как это практически
2: уже...
1: происходит? То есть они ему рассказывают в конце каждого рабочего дня, дома
2: первое,
1: собираются...
2: Первое, что делает ребенок, он не слушает, он уже с пеленок начинает копировать поведение, он впитывает все. Угу. Поэтому первые 5 лет взаимоотношения с детьми чем важны, вам говорят, что формируется характер? Он как раз-таки формируется до того, как речь сформировалась. Угу. Это вам кажется. Да, но вот часто ролики завирусились в соцсетях, когда, например, идет бабушка такая, руки за плечи, и ребенок позади нее идет, то ходить научился и копирует ее походку. Угу. Вот в этом смысл. То есть, если...
1: Где вы все это смотрите? Ну, неважно.
2: Я тут скроллю ленту. Да, надо же быть в трендах и этот. Вот.
1: Вы в каких-то не тех трендах.
2: Я в трендах психологии, взаимодействия детей и родительства. Тем более у меня сегодня этот...
1: Ну, ты видел вот этот ролик, чтобы бабушку копировали?
2: Да, дети и родители, дети так, и семья. Ладно. Как себя ведут дети.
1: Хорошо, значит, да? Я в минусе.
2: Да, ты в минусе. Да.
4: Нет, подожди, у тебя есть еще один эмоциональный интеллект.
3: Я гений, подождите.
2: Он сейчас осваивает эту тему пока, подождите.
1: Это он снимал этот ролик.

0: усваивает идею, то есть еще в зависимости от того, как она оформится в голове, что деньги могут быть проблемой. И если происходит разрыв, что родители сами не умеют работать с деньгами, но пытаются заставить ребенка, вот, учись, я тебе буду платить, и при этом же сами там в долгах, говорят, что денег не хватает на ребенка, это сработает в противоположной стороне, да? Вот как раз-таки жестко. То есть если вы хотите научить ребенка и смотивировать его на доход просто, допустим, ребенок любит деньги или ему нужно на телефон, и вы ему ставите задачу, что... То есть вы четко разъясняете, за что. Не то, чтобы он хорошо учился, а детально заходите, что, вот, например, у тебя есть база, ты на четверку учишься. Если ты поднимешь свой результат на пятерку, ты вот за этот промежуток получишь дополнительный доход. И в этот момент большинство, да, потому что есть дети, которые, ну, вообще люди, в принципе, которые с первого раза не понимают, им нужно несколько раз пройти. И в этом ребенок, он понимает, что вот ему платят не за то, что он хорошо учился, а за то, что он повысил результат. То есть он сделал усилие.
1: Ну, то есть это такая калька на будущую жизнь, на работу.
0: Да.
1: Вы сейчас
0: да.
1: про это говорите.
0: Про усердие, про старание, про то, чтобы привести, да, то есть приложить больше усилий. Да, и когда вы позиционируете ребенка не то, что обучение – это его обязанность, а это его рабочий день. То есть если вы такую тему поставили, понимаете, здесь очень важно разбираться, за что и как вы платите. То есть если вы ребенку объясняете, что это его полноценный рабочий день, значит, вы относитесь к этому всей семьей как его отдельный рабочий день. А не как обычно, что-то там в школе делал, ты не устал, иди давай вот туда. Просто понимаете, у детей сейчас какая нагрузка. У них 6-8 уроков в школе, это 8 часов рабочий день. И плюс репетиторы по 2 часа в день.
1: Плюс какие-то дополнительные секции, кружки.
0: Плюс секции. То есть наши дети на самом деле работают больше, чем мы. То есть у нас 8-10 часовой рабочий день, а у них может быть и 20 часов рабочий день. Поэтому, значит, и отпуск, и отдых должен быть, понимаете? То есть если вы эту идею заносите, вы ее раскручиваете до конца.
2: Судя по нашему разговору, и зарплата в таком случае.
0: Да, и зарплата в таком случае должна быть, понимаете?
3: Не ниже прожиточного минимума.
0: Очень важно идею разместить и прописать ее четко и поддерживать.
2: Спасибо. Спасибо за подробное разъяснение.
4: Психолог отвечает.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону.

0: 8903-0110. Код города 3537.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: становишься саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске прямо сейчас плюс 20, днем до 26, возможен дождь, в Ясно плюс 16, днем до 24, также возможны осадки. В Кувандаке, Медногорске плюс 16, днем до 27, возможен дождь, в Оренбурге плюс 21, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 2 сентября на всех АЗС Оренбургской области могут заправиться автомобили с госномерами, которые заканчиваются на четную цифру. На одну машину отпускают 15-30 литров бензина АИ-92 или АИ-95. Дизельного топлива можно приобрести от 15 до 60 литров в черте города и до 200 литров на федеральных и региональных трассах. Заправка топлива в канистры запрещена. С нового учебного года в 10 школах Оренбургской области запускают пилотный проект по трехуровневой оценке поведения учеников. Система заработает для детей со 2 по 8 класс в Оренбурге, Орске, Гае, Кувандыкском округе, а также Домбаровском, Илекском, Матвеевском, Оренбургском, Саракташском и Ташлинском районах. Вместо разовых замечаний учителя будут наблюдать за детьми постоянно по 5 направлениям. Дисциплина, общение с другими, бережное отношение к вещам, активность на уроках и участие в школьной жизни. На основе этих данных классный руководитель выставит один из трех уровней – образцовое, допустимое или недопустимое поведение. Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрацией занимается Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий. Ice, ice, just look.

0: Real shit, shit, мама.
1: Что такое?
2: Я понял, это классика. Почему ты на последних именно словах решил выход сделать? Доброе утро, друзья. 9.06 на студийных часах. Начинаем эту часть с Вити АК, я так понимаю.
3: И Нагана, самое главное.
2: И Нагана, конечно, да. Трек, который мог бы, знаешь, быть ну под неким запретом в плане того, что там, возможно, какие-то ненормативные слова.
3: Но они все были дальше.
2: Но они были дальше, да. Тут Дима грамотно отрезал то, что не надо, и сделал, да. Вот с такого... Главное, посвятил песню мне, только почему, я так и не понял.
3: Ну, там начало что, такое классное.
2: Ну, что-то про кого?
3: Нет, там, понимаешь, там такое начало было.
2: Там душевно.
3: Там же Парадайз поет, он, смотри. Слушай, еще раз.
2: Ну, гангстер. Ну, долго. Долго начинается.
3: Я просто в эфирной версии отрезал, а тут долго.
2: Что ты типа из ретро, да?
3: Да.
2: Ладно, друзья, всем еще раз доброе утро, да. Мы сегодня общаемся с тем, что вас успокаивает буквально за 5 минут. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. К этому часу, что нам написали, Наталья пишет: успокаивает чашка кофе, музыка, чтение книги, ароматерапия, обнимашки. Еще раз обнимашки и игры с питомцем. То есть это разные обнимашки, я так понимаю. Записи стихов и мыслей, прогулка и кроссворды.
3: Это хорошо.
2: Кроссворды мы, кстати, сегодня упоминали в качестве успокаивающего средства.
1: Виталик любит.
3: Роман Щукин: удачи, успехов на работе, приятного аппетита на завтраке. Ну вот. Это Сергей Иванович с Камчатки.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Кстати, Сергею Ивановичу большой привет. Это один из наших постоянных вообще слушателей. И тоже он с нами и в новом сезоне. Это очень хорошо. Мы очень вам рады. Так, что еще?
3: У Кехана. Бонжур, бокал натуральный кваса. Выпил и спать хочет.
2: Ну, вполне возможно.
1: Вы обратили внимание, как много сообщений нам пришло про то, что люди успокаиваются, когда что-то выпивают. Кофе, чай, квас. То есть вот именно сам процесс того, что человек ставит чашку, да, и дает себе время выдохнуть.
2: Ну, возможно.
1: За этим процессом.
2: Лилия пишет: доброе утро. Ну, за 5 минут успокаивает таблетка успокоительного быстрого действия. Ну, сложно поспорить. А вообще, лучший антидепрессант – это шашлычок, коньячок и любимый мужичок.
3: Это вкусно.
2: Рецептик, да? Ничего так.
1: Ну, слушайте, это успокоит за 5 минут.
2: Алкоголь, друзья, вредит вашему здоровью.
1: А мужичок
2: нет.
3: Способствует.
1: Счастью и долголетию.
3: Вот, кстати, про мужичков. Константин пишет: привет, подушки. Созерцание декольте Дарьи Ивановой. Успокаивает. Опа. Не за 5, а за минуту.
2: Вот это да.
1: Вот это комплимент. Такого в эфире еще не было.
2: Лилия еще дописывает.
1: Спасибо.
2: А на работе, например, когда все бесит, мое успокоительное — думаю о расчетке по совету моей коллеги. Ну, то есть о зарплате.
3: Зубной врач успокаивает, Серега говорит.
2: Каким образом?
1: Как?
3: Ну, он тебе вкалывает что-то, и ты не паришься.
1: Нет, слушай, если твой муж зубной врач? Это значит,
3: каждый из нас отчасти.
2: Он другое вкалывает.
1: Нет, я про то, что деньги дома водит.
2: Я про это же имел в виду.
3: Рима пишет: меня успокаивает мысль, что через 5 минут я уже буду пить чай на работе, а не бежать по нашей Орской пыли.
2: Ну, сейчас не пыльно, дождик прошел. Матвей пишет:
3: вот и не пыльно, вот и идеально.
2: Вот идеально, да. Доброе утро, меня успокаивает утром чашечка кофе, а так крепкий чай из травы. Ну, травяной чай. Игорь пишет: когда все бесит, звоню любимому человеку, который лучше всякой таблетки, сигареты и кофе, своим бархатным голосом приводит меня в порядок. Очень неплохо, да, когда есть человек, вот, который, как говорится, это, он сможет впитать, как губка, все, весь ваш негатив.
3: А вот Ольга пишет: 5 минут полной тишины. Выключаю все и сижу на кухне.
2: Да,
3: вот это хорошо.
1: Это значит, когда мама сидит на кухне, Ты думаешь, маме грустно, а мама такая, я наконец-то в тишине.
3: Мама говорит, заткнись, ничего не говорит.
1: Иди отсюда.
2: А Миша вот пишет, прогулка с собакой еще его успокаивает. Но это своего рода тоже такой, мне кажется, антидепрессант.
1: Ну да, вот я часто вижу, вот особенно я же в центре живу, у нас так очень много людей с собаками вот по парку гуляют. И такое ощущение, что они все вот как-то рефлексируют. Собака отдельно, человек отдельно.
2: Но в целом, да, да. А, так, все, да, мы прочитали?
1: Да.
2: Может, ничего не осталось. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, кто вас успокаивает за 5 минут? В концовке сейчас подведем итоги. Не забывайте, что там будет стаканчик кофе от Кофелайка за самое оригинальное сообщение. Оно, этот стаканчик кофе, я имею в виду, вас тоже, возможно, успокоит.
3: Да, заставит рефлексировать.
2: Да.
3: Да. Хорошего утра. Портал смотри.радио. Пиши.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров. Метров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
7: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер — батутный парк «Небо».
0: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В Орске плюс 20, днем до 26, возможны осадки. В Ясном плюс 16, днем до 24, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 15, днем до 27, возможны осадки. В Оренбурге плюс 21, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Оп, давайте, бензин. Виталик забыл в очередной раз. Давайте смотреть, как Виталий у нас сейчас будет включать наш шарабан. Да?
2: Ну, вот. Я бы на твоем месте не это сейчас
1: не акцентировал.
2: Конечно,
1: сейчас скажу.
2: Я бы лучше сказала.
3: Все готово,
2: все
3: готово.
2: У вас есть прекрасная возможность выиграть бензин, который нам сейчас необходим всем.
3: Конечно, необходимо. Так, кто будет участником, сейчас Дима решит.
1: Представляете, не я решил там... случай.
3: Я, ну, он твоими руками этот случай все равно, понимаешь?
1: Здравствуйте.
4: Алло. Алло.
1: О, счастливчик, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Зовут меня Игорян.
1: Игорян?
3: Класс. Игорян, сколько крутим барабан. Игорян, сколько крутим барабан.
4: Ну, сколько вы там будете? Сколько надо?
1: Ну, вообще... До 7 штук, да. Хоть сколько.
2: Вы решаете. Ну,
4: давайте до 7 штук попробуем.
1: Куча времени.
2: Иди, Виталь, иди.
1: Давайте.
4: А чтобы руки не
2: отсохли. Что еще раз?
4: Руки не отсохли, чтобы.
2: Да не отсохли.
1: Давайте, пробуем.
2: Итак, первый у нас провал.
1: Это хорошо.
2: А я напоминаю, что нас можно смотреть, и даже нужно смотреть, 12 литров. Все это честно, все проходит под камерами. Подключайтесь на всех наших порталах, в телетрансляциях.
1: Так, Дарья, вы там комментируете. Ага.
2: Я за всем слежу. 18 литров.
1: Проскочили. Вот 4 жалко.
2: 4 литра.
1: Сколько попыток-то осталось?
3: Последняя сейчас.
1: Последняя?
2: 13 литров.
1: И...
2: Я волнуюсь.
1: Провал! Это Игорян, да?
3: Подожди, это ты меня записал?
1: Нет.
3: Я обычно так из одной комнаты выхожу. Так,
1: Игорь... Или заходит.
3: Игорян, Игоряныч, ну не получилось ничего, провал.
1: Да, так вышло вот сегодня, к сожалению.
3: Понимаешь, самый важный, как ребята говорят, круть, да. Он последний, как вы понимаете, да. От него все зависит. Поэтому нет, к сожалению. Бензин ну, выиграть не получилось.
4: Еще попробуем.
3: Передавать что-то будете.
4: Да, всем привет, тоже вам.
1: Спасибо.
4: Вот, хрена, наверное.
1: Класс.
4: Всего доброго.
1: Спасибо, Игорь, не расстраивайтесь.
3: Звони еще, да. Обязательно повезет потом.
1: Блин, вот я бы хотел быть таким ведущим. Можно было бы так вот общаться в эфире?
3: Ты и так практически так и общаешься.
1: Ну, не так прям. Чуть-чуть есть воспитанность.
3: Ну, просто, нет, просто тебе рамки, так сказать, закона не дают. А так бы. Ладно, друзья, ну вот сегодня нет, сегодня без бензина, к сожалению.
1: Да. Ну, что сказать дальше-то?
2: Ну, не расстраивайтесь. Завтра. Да. Бензин завтра, еще привезут.
1: Сейчас зато новостями интересными, необычными настроение да, поднимем. Да. Пока группа «Градус».
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, очередной выпуск неправильных новостей. 28 минут 10 у нас на студийных часах. Чего бы вам такого рассказать? Ну, например, в Хакасии жениха забрали прямо со свадьбы из-за долгов по алиментам.
3: Да он еще и те отношения не закончил, да?
2: Свидетеля тоже забрали.
3: Это забавно.
2: Да. В общем, после регистрации брака молодожены, гости готовились к фотосессии. Ну, все как положено. К ним подошли сотрудники службы, поздравили пару. Важно, поздравили. Но задержали жениха, напомнив ему о статусе отца. 550 тысяч рублей задолжал.
3: Друг, извини.
2: Как сообщается, свидетель жениха тоже оказался неплательщиком.
3: Да, вот как.
2: 580 тысяч рублей.
3: Ищем друзей, значит, да, это.
2: Их обоих, ну вот это. Пришлось, как говорится, предупреждать за неуплату. А жить, вот послушайте, это вообще дикая история. Житель Тайваня выиграл в суде компенсацию от жены за измену.
3: О, интересно.
2: Подожди. Но был приговорен к 5 месяцам тюрьмы за то, что снял доказательства неверности на робот-пылесос.
3: Кошмар. И как он?
2: Вы представьте, ну просто...
3: Бог дал, Бог взял.
2: Эта история достойна экранизации, как обычно.
4: Ой, сейчас же умные есть и кормушки для вот животных, да, где есть тоже камера, все записывается.
2: Да. Ну, короче, ну, понятно, он удаленно активировал домашний робот-пылесос, пока его не было дома. Ну, и, собственно, так доказательства и получил. Но вот суд, видишь, как распределил. Хорошо, жена изменил, но друг, извини, следил с помощью, так сказать, шпионской техники, да?
4: Снимал.
2: Да, все, согласие на это не получал. Будь добр, 5 месяцев,
4: Я представляю вот эти согласия на распространение персональных данных.
2: Вот, и в Кузбассе медведь сломал холодильник председателю садового товарищества и нагадил.
3: Я стесняюсь спросить, он топтун?
2: За рисовки сельской жизни.
4: Видимо, он чем-то недоволен.
2: Видимо, да, был пустой холодильник.
4: Не такой фестиваль, который он рассчитывал.
2: Ну все, на этом.
4: Вот я это застал, и вы.
2: Получите.
3: Так, ладно, Сэм Смит, Кэлвин Харрис. Мы, может, тоже пойдем?
4: К холодильнику?
3: К администрации.
2: Не надо, зачем?
3: Ладно, да, что там, раз колесо так испачкали.
2: Не надо.
3: Ой, Сэм Смит.
4: Если что, мы не с ним.
3: Хорошо, я сам. Кэлвин Харрис у нас. Нюша. Вою на луну.
4: Вот, Вою на луну.
2: У Сектора Газа тоже такая песня.
3: Да.
4: А у них как это поет?
3: Так они же объединились, Нюша и Сектор Газа.
2: А, да?
3: Да, в одну группу.
2: А я думаю, куда она пропала? Да.
4: Подождите, а правда, как бы это звучало?
3: Сектор Нюша. Что такое?
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: было раньше. Раньше.
1: И вновь с вами поиграем в подушка-шоу. Для вас сейчас подготовлена интересная игра. Дорогие наши телеслушатели, дозванивайтесь по номеру телефона 21-137. Я вижу, звоночек у нас уже есть. Давайте возьмем и как раз вспомним правила вместе.
2: Ну давайте, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе.
1: Как вас зовут?
2: Андрюха?
3: Нет, ну, конечно.
4: А, конечно. Вот тоже рады тебя слышать.
2: Да, с новым сезоном.
4: С новым сезоном, да.
2: Да, ну и Дарья, правильно.
4: Давайте.
1: Да, итак, Андрей, смотрите, я вам сейчас за 45 секунд, как только Дмитрий нажмет таймер, буду перечислять пары вещей, пары открытий, каких-то материков и так далее. Задача сказать, что из этого было изобретено или открыто раньше. Если вы угадываете 4 из 5, значит, вы забираете подарок. На кону у нас сегодня 4 билета в центральный парк на аттракционы. Если не отгадываете, то возможность у вас будет это сделать.
2: То мы у вас отбираем 4 билета. Да. Итак, 3, 2, удачи.
1: Что было открыто раньше, Антарктида или Австралия?
3: Австралия.
1: Верно. Что было построено раньше, Эйфелева башня, Статуя Свободы?
3: Эйфелева башня.
1: Неверно. Что появилось раньше, стиральная машина или микроволновая печь?
3: Стиральная машина.
1: Верно. Что было изобретено раньше, компас или порох?
3: Компас.
1: Неверно. Что появилось раньше, трамвай или метро?
3: Трамвай.
1: Верно.
4: Так, и у нас получается...
2: ответов.
1: У нас два неверных ответа.
4: А, два неверных, но три правильных, значит.
2: Я предлагаю Андрюхе отдать. Он столько попыток, у него последние все были неудачные, я хочу...
4: Подожди, ну если два неправильных, три правильных.
1: Ну нет. Ну, у нас четыре из пяти должно быть.
2: А я просто голосую, чтобы Андрюхе отдать билет.
4: Нет, ну я тоже.
2: Ну и все.
1: Но вы понимаете, что вы вызываете прецедент?
2: Конечно, Дарья, мы все осознаем.
4: Мы как вызвали прецедент,
2: да,
4: так его и отослали. У нас тут все просто.
2: Да, вот настроение хорошее, Андрюху поздравляем.
4: Да. Нет, на самом деле Андрей не часто, мягко скажем, выигрывает.
2: Да,
4: а здесь он прям, ну, буквально на миллиметр.
2: На дольку пороха ошибся.
4: Да, да, да.
1: Вот в следующий раз, когда телеслушатели будут вам говорить, ну я тут совсем чуть-чуть,
2: мы скажем,
1: будете
2: нет.
1: Как-то выкручиваться сами.
4: Прекратите обострять.
2: Нам все равно.
4: Андрюха, поздравляем тебя.
3: Давайте,
2: теперь приветики. Давайте. Да, ему приветики.
3: Не нужны. Всему городу Оренбургу, потом поздравить с наступающим днем города Орска. И всем хорошего дня и продуктивного рабочего дня.
4: Спасибо, спасибо, Андрей, большое. Оставайтесь на связи.
2: Да, трубочку не кладите.
4: Расскажите, что он получил-то хоть?
1: 4 билета в центральный парк.
2: Шикарно.
1: Об этом говорил до этого.
2: Ну и на правах рекламы, Дарья.
1: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать на улице осень, а в душе лето, значит, время кататься на аттракционы, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много еще всего интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0. Плюс.
4: Извините, я сейчас открыл новости, там заголовок. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирение.
1: Сверх? Что ж, видимо, глядя на нас, они поняли, что, ну...
4: Да, ребята, дожились, что называется.
2: Сверх.
4: Сверх.
1: Сверх.
4: Да, ну ладно, будем... Стараться это чтобы...
1: надо по-другому это воспринимать. Как, знаешь, вот мега красивый.
4: Ну, наверное.
1: Невероятно.
4: Сверхкрасивый.
1: Сверхкрасивый.
4: Да, хорошо.
1: Сверхожей.
4: На этом и сойдемся.
2: Андрюха уже прислал это видео с центрального парка.
4: А, уже? Это увлекательный в одиночестве.
2: Он уже, да, да.
4: На карусели.
2: На поняшке. Ладно, хорошего утра всем.
0: Было раньше.

0: Уикенд и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну и о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем до 27, в Ясном плюс 17, днем до 25, в Ковандаке Медногорске плюс 20, днем до 26, в Оренбурге плюс 22, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru, и дождь возможен на всей территории Восточного Оренбуржья.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: стиральной машины. Она стирает, стирает, крутит и вертит.
1: Классно. Надо попробовать этот рецепт. А когда она начинает отжимать, как вы себя чувствуете?
2: Там дискотека.
0: Да, там drum and bass включаешь на фон. И...
2: Наоборот, знаешь, стресс.
1: А потом
2: стресс.
0: Поехали.
1: Ощущение такое, что ты взлетаешь.
2: Давайте так, ну все же знают, когда соседи стирают, потому что у всех вот эта вот дискотечная стиральная машинка, как будто ее стабилизировали. Так, также пишет нам Анастасия. Знаете, меня за 5 минут может успокоить запах свежей выпечки. Даже не вкус, а именно запах, который доносится из пекарни соседнего офиса. Я сразу не злая, такая добрая, и бегу за этой самой булочкой. Угу. Также нам пишут Роман. Меня успокаивает, когда ребенок наконец-то уснул. У нас есть с женой те самые 5 минут.
1: Ну, это как способ действительно успокоиться, тоже есть такой.
0: Был недавно разочарован, наверное. Но в детстве мы на Никеле проходили мимо одной пекарни, и всегда мы там покупали, значит, там мне картошку, там что-нибудь, ну, пирожное или еще что-то, или уцененку торта.
1: Кулебяки покупал?
0: Нет, уцененки торт. Ну, даже не уцененки, а которые просроченные на день, на два, да. Mm-hmm. Покупали мы. И я вот мимо, мы недавно с моей гуляли, говорю, вот тут пошли зайдем, что-нибудь возьмем, а там на двери из этого сделали шашлычку, mm-hmm. вот, и рядом написано, кондитерский цех закрылся, и все, и мое детство, грустно, да, все, прошло.
1: Согласен. Многие магазины закрываются, которые с детства помнишь, и от этого грустно действительно. Так, ну ладно, грустить не будем, давайте выбирать. Ну, знаете, мне сегодня сообщение Лилии понравилось, она написала про то, что лучший антидепрессант это шашлычок, пиньячок и любимый мужичок.
0: Да, да, это хорошо.
1: Нас это очень сильно.
0: Даже если не любимый.
2: И весело, и емко, и разносторонне, можно так сказать.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью. А Лилию мы поздравляем, ее сообщение признано, так сказать, общей коллегией.
0: Гениально.
2: Тут каждый нашел что-то свое в этом сообщении.
1: И стаканчик кофе от Coffee Light достается ей.
2: Я почитаю на правах рекламы?
1: Конечно.
2: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Light. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо, Дарья. Спасибо всем, друзья, кто сегодня принимал участие, писал нам сообщение. Всем до завтра. Завтра уже четверг у нас.
0: Да, быстренько неделя пролетает.
1: Да.
0: Так что всем удачи. Пока.
1: Пока.
2: Пока. What? What? Подруга! Подруга! Подружка шоу!

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске вынесли приговор местному жителю, который во время спора из-за денег избил женщину. Мужчина свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Однако суд счел собранные доказательства достаточными и назначил ему наказание. И при этом это не единственное уголовное дело с участием Арчанина. Сейчас его также судят за покушение на убийство водителя такси. Арчанина признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно рекомендациям, главное при лечении сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Международная федерация баскетбола сняла ограничения для всех игроков из России и Белоруссии. Решение было принято в рамках заседания исполнительного комитета ФИБА в Швейцарии. Событие прокомментировал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он отметил важность снятия ограничений и указал на ряд проблем, существующих в вопросе предполагаемого участия спортсменов в турнирах в Европе. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: потеплее уже, нежели чем вчера, до плюс 27, тут по области кое-где даже 28, ну, в общем, солнышко нам все-таки еще посветит этой осенью, не надо расстраиваться из-за надписи «Сентябрь» в календаре. Помогает также улыбаться нам Ультранейт, следом Метробумен и The Weeknd. Все это вместе, я думаю, нас настроит на хорошую среду вместе с «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, астрология для тебя. Сегодня 2 сентября, среда. Так вот, день свободного ветра в крыльях, пускай у нас подгоняет. Далее у нас из серьезных событий отмечается День Российской Гвардии. Поздравляем вас. День патрульно-постовой службы МВД Российской Федерации. Вас с праздником. День хризантемы. Дарите девчонкам цветы. День у нас кокоса всемирный. Дальше глава. Глобальный день поиска талантов. Ну-ка, продемонстрируйте свой. Может быть, где-нибудь нам на портале смотри.радио или в соцсетях, в группах, пожалуйста. День психологической службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. День прокола ушей. Еще у нас Всемирный день действий против сжигания отходов. Важная штука, на которую стоит обратить внимание. И за границы, например, к нам пришли, что из интересного? День секретаря в Зимбабве. Так что, если вы секретарь, можете присоединиться к празднованиям. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, давайте разузнаем, что звезды нам на сегодня приготовили.
2: Овен.
1: Вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Поэтому либо стоит все переделать в первой половине дня, либо вообще ничего не планировать.
2: Телец.
1: Вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер. Хотя вам, может, казалось именно так.
2: Близнецы.
1: Желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Ну, не физической, конечно.
2: Рак.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена.
2: Лев.
1: Вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено.
2: Дева.
1: Этот день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно нужно.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность нести некоторое разнообразие в рутинное течение дней.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам противопоказан эгоизм даже в минимальных размерах.
2: Козерог.
1: Семейство и друзья, хотя хотели бы провести сегодня с вами побольше времени, так вот не отказывайте.
2: Водолей.
1: Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других.
2: Рыбы.
1: Этот день может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи. Информация от ignoto.com. Блестяще послушаем и апельсиновую песню «Вовремя лето».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Rise Up – это песня швейцарского диджея Ива Ларока с его одноименного студийного альбома. Вышла он в 2007 году. Ну и давайте послушаем, что тогда занимало верхние чарты.

0: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
0: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд. Напомним, ДТП произошло в декабре 2025 года на улице Тобольской. Там столкнулись Лада Приора и Хавал Дарга. От удара обе машины получили серьезные повреждения. Одного из участников ДТП госпитализировали. По этой статье максимальное наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы. Также суд может лишить осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет. Оренбурженка отсудила у батутного центра компенсацию за травму ребенка. Несовершеннолетний сломал там ногу при прыжках на батуте. Поскольку предприниматель не обеспечил безопасность несовершеннолетних в своем заведении, суд первой инстанции взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ответчик не согласился с тем, что его вина доказана, и подал апелляцию. Коллегия областного суда по гражданским делам оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу. Ведущие маркетплейсы Российской Федерации ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию уже внедрили в Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса. Затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской карты или через СБП, сообщает «Комсомольская правда». Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

Итак, продолжаем утро, продолжаем плавненько двигаться в сторону, знаете, выполнения своих трудовых задач. И для того, чтобы немножечко проще было, мы и существуем, чтобы музыкальное сопровождение вам помогало двигаться вперед. Этим и займемся. Вот Heaven, например, послушаем, Клаву Коку, Сергея Лазарева, Полину Гагарину, Медузы, Good Boys, до рекламной интеграции. Давайте наслаждаться и осенью, и теплыми деньгами, которые еще у нас стоят.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: за котлами в газовик.
1: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Грозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я крошил себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: хит. На все времена.
1: Мама Лова, второй студийный дебютный англоязычный альбом российской женской поп-группы «Серебро». Вышел он в 2012 году, опять же, для стран Европы на иностранном языке, ну и нам тоже зашел.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск, в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25.

сентября у нас отмечается, как вы помните, мы же говорили, день хризантемы, так что подарить своей, да или не обязательно своей, может, просто кому-то вот из близких родных, если такой возможности нет, рядышком, да не находится, то вот вам портал смотри.радио для того, чтобы было куда направить другую приятность. Пишите, а мы все это дело и зачитаем, и в бегущую строку, и в всплывающее окошко на канал тоже добавим. Пока добавим мы медузы, Энрик Камаля, Ёлку, Соника Палмса и Зиверт. Давайте газуем вместе к обеду. Приятного аппетита! В твоем ритме.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: еще не додумался на текст этой песни наложить музыку из «Токийского дрифта», например. Здравствуйте, Макс Мачалов.
1: Далеко, так сказать, не уехал бы этот трек.
0: Да, не знаю, почему бы нет, надо попробовать.
1: Да, доброго уже дня всем, кто до связи. Давайте газовать сегодня по полной, тем более мы уже до первой среды этой осени догазовали.
0: Да, вот так вот. Газолина в эфире была бы уместна, но у нас пока Xivert и газ. Макс, удачи, хорошего дня.
1: До скорого.
0: Давай.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 40-летний мужчина, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он убедил приятеля вложить более 600 тысяч рублей в покупку своего же земельного участка, но обещаний не выполнил. Знакомый поверил злоумышленнику и перевел ему на счет 590 тысяч рублей, а позже добавил еще 50 тысяч наличными. Договорились они о том, что участок станет общим, по половине на каждого. Однако владелец на дело не стал оформлять документы на партнера и потратил все полученные средства на собственные нужды. Жительница Бузулука за убийство из ревности получила 7 лет тюрьмы. Трагедия произошла в январе 2026 года. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим знакомым, приехавшим из Алтайского края. Причиной конфликта стала ревность. В ходе ссоры она схватила нож и нанесла мужчине один удар в бедро. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20.00 по запросу от 10 семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков. По его мнению, решить проблему нехватки места для детей работающих родителей можно, если закрепить правила. При обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до 8 вечера. Далее информация о курсе валюты. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: А чтобы получить в свое распоряжение уйму хороших и ярких эмоций, нужно сначала постараться и хорошенько поработать. Да-да-да, именно для этого мы здесь с вами собирались. Но если вы уже немножечко устали, обеденный перерыв вам поможет расслабиться. На наших студийных уже больше полудня, так что больше половины среды уже позади. Так что давайте двигаться дальше, и яркие эмоции нам помогут. Нам в этом самом деле, а также помогут Мари Краймбери, Павел Воля и Альбер Брайт. Так что громче делаем.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
12: Партнер «Батутный парк Небо».
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио, смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь вместе с вами обсудим интересные фильмы и сериалы. Здесь это делаем ежедневно в будни вместе с Виталием Морозовым. Он уже тут. Привет-привет.
2: Привет, Максим. Да, действительно, сегодня у нас сериал называется «Большая фарма», категория 18+. Отечественный сериал, стартовавший, по-моему, на прошлой неделе. На данный момент доступно 2 или 3 серии первого сезона. Это проект Даниила Чащина. Снимается в котором Сергей Горошко, которого, ну, лично я впервые увидел после «Майора Грома», где он играл антагониста Сергея Разумовского. У него еще волосы там были покрашены в такой ярко-рыжий цвет, если я не ошибаюсь. А дальше тут и актерский каст тоже достаточно серьезный. Игорь Гордин снимается, Ольга Лерман, которую зрители очень хорошо знают по фильму «Поехавшие», например, да. А также Светлана Ходченкова, прекрасная Наталья Бордо, Антон Васильев, появляющийся, по-моему, в каждом втором уже в российском сериале. Его тоже, так сказать, хорошо заметно. И в «Большой фарме» рассказывается здесь о семейном таком бизнесе медицинском, и который совершает настоящее открытие. Они изобретают лекарства от всего практически, в первую очередь от раковой опухоли. И в первых эпизодах нового сезона в сериале даже уже показано, как препарат работает действительно удачно. Вот как раз Антон Васильев был один из тех первых пациентов. Он был бизнесменом, у него была 4-я стадия, и они вкололи ему препарат, и буквально через некоторое время он возродился, зажил совершенно нормальной жизнью. Но вполне естественно, что за этим препаратом начинают гоняться фармацевтические компании, которые видят, не то, что серьезного конкурента в этом, а фактически уничтожение собственной.
1: Конечно, да, другие таблеточки не нужны.
2: Да, уже другое все не нужно. И поэтому, конечно, каждый из них хочет стать обладателем этого лекарства. Ну, то есть застолбить его, да, проще говоря, для того, чтобы потом выпускать или уже не выпускать. Ну, короче говоря, там уже достаточно сложные линии будут разветвляться, разбегаться. Вот, и создатели, вот ученые-медики Александр Гиреев и Владимир Шульгин, вот они вот в этих первых эпизодах где-то противостоят фармкомпаниям, где-то соглашаются, ну, в общем, ведут такую двойную, практически тройную игру, ну, для того, чтобы и самим вроде как в накладе не остаться, потому что они вроде как, знаешь, вроде Прометея такого, да, которые хотят вроде огонь подарить, но, понятно, не просто так, все-таки за это что-то хочется, но фармкомпании очень сильно на них давят и иногда предлагают условия, которые им совершенно не подходят. Ну, в общем, и мало того, как это обычно бывает, тут же драматургия должна быть тоже. Внутри семьи вот этой, да, изобретателей, ученых и медиков тоже начинаются разлады по этому же поводу. То есть сестра, например, она считает, что брат хочет просто обогатиться, ему все равно на отца. Ну, в общем, там тоже распри свои такие присутствуют. Первое, что мне, конечно, очень сильно напомнило, был такой замечательный сериал в конце 80-х, отечественный, назывался «Вход в лабиринт», поставленные по произведению братьев Вайнеров. И там как раз детективный сюжет, он строился вокруг лекарства, которое изобрел ученый, но больше для душевного оздоровления. Они еще тогда там тоже ему дали название. Здесь, кстати, тоже ему дают название, какое-то определенное, к сожалению, сейчас не запомнил. А вот то я помню еще до сих пор, метапротезол он назывался. Вот. И вокруг вот этого начинается, там строится детективная линия, просто этим препаратом неожиданно завладели преступники в том сериале и отравили сотрудника милиции, похитили оружие, удостоверение и потом под личиной, так сказать, милиционеров грабили людей. Ну, в общем, такая вот детективная интрига. Здесь она, в принципе, тоже присутствует, но такая, знаешь, больше процедуральная и медицинская. То есть отсюда убрали преступников, убрали вообще полностью криминал, но в их лице оставили вот эти фармацевтические компании, которые, как такие капиталистические акулы, да, пытаются вот этот бизнес разорвать. А в целом снято достаточно динамично, интересно наблюдать, во всяком случае, приятно за картинкой. Единственное, только мне было непонятно, во многом картинка размывается таким, знаешь, фокусом рыбий глаз, он называется еще. То есть такое округляется практически все пространство. мне было не совсем понятно, зачем это нужно было делать, но потом, как я прочитал, это вроде как такое полное погружение. Вы как будто смотрите в не в телескоп, а в микроскоп. Ну, вроде как идет речь о медицине, учености. Я не знаю, нужно ли было такое подробное введение в сюжет, но решили вот таким вот образом сделать. В принципе, это никоим образом как-то на качестве сериала не складывается. Во всяком случае, лихо достаточно закрученная история, по крайней мере, по первым трем эпизодам. Вот, я думаю, что продолжу смотреть дальше. Будет интересно, как все это завершится. Вообще обещают 10 эпизодов сериала выходить. Они будут, ну, раз в неделю, как обычно.
1: Спасибо, Виталий.
2: Так что, да, «Большая фарма», сериал вот этот обсудили мы сегодня, категория 18+.
1: Ну, а мы продолжим делать день ярче. Вам же желаем хорошего дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

вместе с вами делаем так, чтобы сегодня точно все было окей и правильно делаем, для того, чтобы вы вместе с нами тоже правильно чувствовали себя в этом дне. Давайте не будем отставать и активности будем добавлять как можно больше. А как иначе, ведь мы вместе с вами здесь активно проживаем эту среду, и нам поможет отражение от Вани Дмитриенко и Майбека Сюзанны. Ловите их.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: На Уральскую сталь приглашает технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 4 сентября в Орске пройдет первый домашний матч хоккейного клуба «Южный Урал» в новом сезоне. В этот день автомобилистам придется учитывать ограничения возле Дворца спорта «Юбилейный». Автостоянку за торговым центром «Борисовский» закроют. Ограничения связаны с подготовкой к областному празднику русской культуры. Кроме того, на территории спорткомплекса ограничат движение пешеходов по центральной аллее. Болельщикам рекомендуют заранее выбрать маршрут к «Юбилейному» и позаботиться о месте для парковки. В мировом суде Октябрьского района Орска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина ездил без номеров, а в Октябрьском районе в мае 2026 года это правонарушение было зафиксировано. Арчанин был ненадлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал его на 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу. Каждый восьмой россиянин платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получали 881 рубль, за четверку почти 500. А хорошее поведение родители оценивали дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Больше половины опрошенных просто хвалят детей. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если вы сегодня точно возьметесь за одно конкретное дело, оно у вас обязательно получится. Так что давайте не разрываться на мелкие делишки, выполним что-то грандиозное, и чтобы вам на это точно хватило сил, не забывайте про обеденный перерыв. Он продолжается, всем, кто уже, приятного аппетита. Мы же сконцентрируемся на главном, на музыке. Ловите Джейсона Дерула, Guys Brothers, Podium и Marshmello уже далее с Португал The Man.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Ленин». Лидер 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Эгегегегей!

0: Бэнк и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Самые свежие новости из мира авто. В эфире «Смотри радио». Обсудим с нашим автоэкспертом Илья Дорогов в студии. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все. Давайте пробежимся немного по автомобильным новостям. На самом деле, вот уже как бы среда, а новость, которая выходила, мы почему-то ее пропустили. Но я думаю, что ее нужно в любом случае упомянуть.
1: Так, что там вкусненькое?
2: Ну, как, наш президент России прокатился на новой «Волге» К50. И что? Он оценил, что все очень хорошо, машина едет мягко, в салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем. Остался довольным. Угу. Красота, красота.
1: Точно все. Наша «Волга».
2: Но, ты понимаешь, каждый раз, когда я смотрю и вижу вот эти сюжеты, когда говорят, вот наше производство, наша машина, как бы шильдик «Волги», как бы, да, но мы же все прекрасно понимаем.
1: Глаза-то у нас
2: да,
1: есть.
2: Да, глаза есть. Действительно, новая машина, которую очень будет интересно посмотреть, это «Лада Азимут», которую вы... То есть он концептуально новый. Он, понятно, что сделан так или иначе из дополнительных агрегатов наших китайских собратьев, но с учетом того, что разработка, платформа, оснащение, какие-то даже фишки и инновации, то есть наподобие боковых стекол с отапливанием, это что-то интересное. Это интересный дизайн, это интересный сам по себе кроссовер. Вот на него можно будет посмотреть. И когда там будет говорить, это наш чистый автомобиль, то здесь уже как бы ты будешь это воспринимать даже с какой-то легкой гордостью, потому что здесь дизайном, по крайней мере, ну, лично на мой вкус.
1: Интересно.
2: Он интересный, и они в него попали. То есть нам кроссоверов не хватало, у нас были X-Ray, но это, опять же, не совсем кроссовер, это хэтчбэк, чуть-чуть приподнятый был. На платформе, по-моему, Renault Sandero, да, Sandero Stepway. Вот, и как бы это не совсем кроссовер, а тут уже прям полноценная версия. Поэтому будем смотреть, вот как там скажет президент, как ему автомобиль. Вот это уже будет поинтереснее. Так, есть еще одна новость. Цены на новые автомобили в России изменились у 11 марок в августе. Давайте пробежимся, какие все-таки и когда все это произошло. В первой половине месяца корректировки затронули 9 марок автомобилей. При этом Geely пересмотрела стоимость сразу нескольких моделей. Это CityRay, CoolRay, Manjaro и Akavanga. От 17 до 80 тысяч рублей. Поэтому, друзья, если вы присматривали сторону этого автомобиля, скорректируйте немножечко ценники. Также поменяли цены Amber A5. На самом деле, первый раз слышу об этом автомобиле, но это уже в Москве они уже есть. Да. Ну, там на 25 тысяч, не сильно много. Также подорожали электрокроссоверы Evolut iJoy на 150 тысяч рублей. Также затронуло Honchi, Tenna, JQ и G-Land. То есть средний рост составляет около 15%. Поэтому, друзья, опять же, как всегда эту мантру говорим, дешевле, чем сейчас, уже не будет. Поэтому покупайте, если все-таки рассчитывали, тем более сейчас там и со ставками можно что-то поиграть, и есть интересные кредитные предложения непосредственно у дилеров, то есть там даже, по-моему, 0.01, если мне не изменяет память, некоторые предложения доставляют. Поэтому смотрите, лучше взять там где-нибудь и потом уже отдавать денежку, но есть на новом автомобиле. Во второй половине августа изменения цен отметили у 4 марок. Это BLG, Geely, Havail и JQ. Также дополнительно повысили стоимость снова на CityRay, CoolRay, Akavanga еще на 15 тысяч. А на JQ, напротив, кстати, кроссовер J8 снизил цену на 100-200 тысяч рублей, ну, в соответствии с дилером, кто где что предлагает. BLG S50 и X70 на 30 тысяч подорожали, Хавейлы на 50 тысяч подорожали. Поэтому, друзья, еще раз, деньги имеют такое свойство, как обесцениваться. Если вы все-таки планировали в этом году себе приобрести новый автомобиль, то займитесь этим вопросом в ближайшее время. Опять же, многие прогнозируют то, что к концу года все равно будут какие-то скидки, потому что нужно будет закрывать отчетный год.
1: Да, и сливать машины.
2: Да, соответственно, ну, естественно, как ранее это было прям с большими скидками не получится, но, по крайней мере, вырвать какой-нибудь лакомый кусочек можно будет. Поэтому, друзья, присматривайте. Самое главное, когда сядете в свой новый автомобиль, включите зажигание, сразу включайте любимую волну и слушайте музыку от Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы 20.

Перемешиваем в нашем музыкальном блендере все самое лучшее из мира музыки, чтобы освежающие хиты были для вас этой осенью отличным подспорьем. Так что давайте и вы добавляйте в наш музыкальный коктейль свое настроение и пожелания кидайте к нам на портале smotri.radio. Рассказывайте, как проходит ваша среда и чем вы ее наполняете. Мы, естественно, музыкой. А что уже интересного с вами сегодня случилось? Тоже расскажите, а мы добавим Томми Нову, будет Сергей Лазарев и Иван Дмитриенко скоро.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Тела» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Глава Минстроя Оренбургской области Александр Полухин провел заседание региональной межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период. В заседании приняли участие представители областных министерств, надзорных органов, главы муниципальных образований и руководители ресурсоснабжающих организаций. Вопрос подготовки к предстоящей зиме находится на постоянном контроле губернатора Евгения Солнцева и правительства Оренбургской области. По данным на конец августа, на 67% готов жилищный фонд и на 88% соцобъекты, которые при понижении среднесуточной температуры обычно подключают первыми. Движение по мосту через Урал на улице Донгузской в Оренбурге открыто. Все четыре полосы теперь доступны для автомобилистов. Основная часть капитального ремонта завершена в максимально короткие сроки. Работы шли круглосуточно. Без полной остановки движения подрядчик смог провести объемную работу. Заменены балки пролетного строения, дорожное основание, отремонтированы подъездные пути и даже тротуары. Установлена новая система освещения. Несколько десятков лет мост капитально не ремонтировался. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строители привели его в нормативное состояние. В России увеличивается количество людей, страдающих от ожирения. На это указывают темпы прироста болеющих жителей. Наша страна вошла в топ-10 по этому показателю. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он обеспокоен ростом темпов распространения ожирения среди населения. Академик считает, что граждане стали меньше двигаться и больше есть. За всем этим следуют эндокринные изменения, прежде всего диабетического плана, которые могут превратить человека в инвалида, предупредил Онищенко. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, здесь в эфире «Смотри радио». Творим чудеса, которые вас точно согреют и настроят на нужный рабочий лад, чтобы все успевать вместе с нами, не стесняясь прибавлять громкости. И, конечно же, наслаждаться моментом поможет нам Tokyo Hotel. Будет Чичерина, Джонни Федук и Боссон совсем скоро в эфире «Смотри радио».
2: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
7: Категория 16+.
5: Партнер – батутный парк «Небо».
8: Полезной быть должна любая нам покупка.
9: И чтоб прекрасны были и душа, и тело.
8: Колготки новые купить совсем не шутка.
9: И чистить обувь, чтоб всегда блестело.
8: В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
11: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
12: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 324.

делать громче, и тогда рабочий процесс будет идти активнее. Вместе с вами заполняем пространство лучшей музыкой, которая нам действительно помогает даже в самые хмурые денечки улыбаться. И не важно, что за окном набежали тучки, у нас в эфире всегда солнечно, так что яркие моменты давайте проживать вместе под ритмы от Алока и Иллениума. Будет Газос Бразерс и Three Doors Down уже далее в эфире.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайна. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
5: Стоп, стоп, стоп, а какой год сегодня? Так, 2002-й? 2008-й? А может, 2012-й?
0: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
5: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.

Подогреваем вас чувствами, эмоциями и, конечно же, музыка. Лаурент Волф, его новый стресс только что. Чтобы избавиться от стресса, давайте вместе с нами поделимся чем-нибудь приятным. Рассказывайте о том, как проходит ваш день на нашем портале smotri.radio. Вы нет, расскажите нам, что уже успели сегодня и какие грандиозные планы вы сегодня преследуете. Поможет, конечно же, добиться своего музыка здесь в эфире. О том, как им будет сегодняшний день в плане погоды, тоже расскажем уже скоро. А пока в эфире Бервульф и ее Феникс.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске. На Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Школа Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 25 градусов. Сегодня вечером ожидается плюс 26. В Ясном плюс 26 сейчас. Вечером будет плюс 21 градус. В Кувандыке и Медногорске плюс 22. Вечером будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 28. Вечером будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Deep Dark» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске вынесли приговор местному жителю, который во время спора из

0: за денег избил женщину. Мужчина свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Однако суд счел собранные доказательства достаточными и назначил ему наказание. При этом это не единственное уголовное дело с участием Арчанина. Сейчас его также судят за покушение на убийство водителя такси. Арчанина признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирение. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно рекомендациям, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Международная федерация баскетбола сняла ограничения для всех игроков из России и Белоруссии. Раньше было принято в рамках решение было принято в рамках заседания исполнительного комитета в Швейцарии. Событие прокомментировал президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он отметил важность снятия ограничений и указал на ряд проблем, существующих в вопросе предполагаемого участия спортсменов в турнирах по Европе. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: Каждому.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Раздвигаем границы возможного вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». И нам помогает, конечно же, музыка. А вашу осень, чем вы хотели бы украсить? Мы с радостью поможем на портале «Смотри.радио». Делитесь этими желаниями. Ну а мы вместе с вами воплощаем самое главное желание, которое, я уверен, нападает на всех, кто продолжает работать, трудиться. Скорее бы приблизиться к пятнице. И вот среда, маленькая пятница уже с нами. Собственно, этим можно уже, конечно же, порадоваться. Вместе с вами радуемся происходящему в любых моментах. Так что давайте делать громче, чтобы и этот момент запомнился надолго. А может, нам Расти, гости из будущего, и Airbox уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре 2 сентября и в эту среду отмечается День патрульно-постовой службы МВД Российской Федерации. С праздником! Также День Российской Гвардии сегодня, еще Всемирный День Кокоса, День Хоризонтемы, еще День Свободного Ветра в Крыльях, ну и, конечно же, Глобальный День Поиска Талантов. Так что найдите в себе сегодня обязательно какой-нибудь талант. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Самуила, Севера, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва сегодня именины. Ну а что вы хотите отмечать в этот день и будете? Расскажите нам, а мы вас поздравим.

Ты давай за меня пила вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя, но только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама. Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Эгегей!

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вместе с вами, даже не думаем притормаживать, газуем по полной. И Зиверт нам только что она об этом рассказала. Ну и, конечно же, как сделать ваш день продуктивнее, естественно, знает каждый. Но вот пользуетесь ли вы своими лайфхаками? Вместе, конечно же, мы вместе доделаем так, чтобы вы точно воспользовались любыми возможностями. Так что хватаемся за любые ниточки, чтобы вытянуть из них джекпот. Сегодня поможет с этим, конечно же, музыка. Так что давайте активно проживем этот денек. И на горизонте у нас будет Тим Белорусский, а будет Кима Саунд и Ландо Бикул уже далее в эфире.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Телефон рекламной службы 25.

Возможно, чтобы этот день запомнился надолго. И, конечно же, внедряем в него лучшую музыку, которая может вам активно сегодня и поработать, и, конечно же, поразмышлять о том, чего вам действительно хочется уже ближе к вечеру. К нему мы стремимся здесь сейчас и уже зачитываем те сообщения, что к нам прилетели. Передаю привет тебе, Макс, и всем отличного дня желаю. И пусть осень будет теплой, написала Анастасия, за что ей спасибо. И тоже большой привет, а также Елена передает привет любимому Косте. Присоединяемся всем-всем большой и теплый осенний привет, который мы вместе с вами украсим музыкой. Так что не сбивайтесь с волны, друзья.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
3: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 26 градусов в данный момент в городе Орске. Вечером будет плюс 23 градуса. В Ясном плюс 22. Вечером будет плюс 20. В Кулундыке-Медногорске плюс 24. Вечером будет плюс 19 градусов. А в Оренбурге плюс 29 сейчас. Вечером будет плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра – 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в Ленинский районный суд поступило уголовное дело против местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого человек получил тяжкий вред здоровью. ДТП случилось в декабре 2025 года на улице Тобольской. Столкнулись Лада Приора и Хавал Дарго. По версии обвинения, женщина за рулем ушла в занос, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Потерпевшего госпитализировали. Суд решает, принять ли дело к производству и назначить дату заседания. По статье грозит до двух лет лишения свободы и до 3 лет запрета на управление транспортом. Следственный комитет Российской Федерации по Оренбургской области проверил обстоятельства гибели жителей села Кирюшкино. Родственники считают смерть подозрительной и допускают насилие. По поручению главы Следственного комитета Российской Федерации

0: Вострекина, руководитель Оренбургского управления «Зудерман», должен представить в центральный аппарат доклад. В нем нужно отразить принятые процессуальные решения, их основания и факты из телепередачи, где обсуждали эту историю. 23% опрошенных россиян рассказали, что сохранили лучшего друга со школы. Еще около трети рассказали, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. 3% всегда посещают выпускные вечера, которые организуют от школы. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет. 39% опрошенных заявили, что ни с кем не поддерживают отношения, интересы разошлись, и смысла в дальнейшем общении не стало. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А перепрыгнули в новый час, друзья, вместе с Кэлвином Хэрисом и Джази. Их Satisfy только что. Ну и, конечно же, мы вместе с вами шагаем уверенно, чувствуя тот момент, что рабочий день-то заканчивается. 16 часов и 6 минут уже натекло на наших студийных. А как на ваших внутренних часах, как ощущается эта среда? Рассказывайте поскорее. Уже есть мысли по поводу того, что это действительно маленькая пятница. Мы же вместе с вами мысли озвучиваем здесь в эфире на портале smotri.radio. Да, об этом пишите и делайте громче, ведь впереди будет Гаязов Бразерс, рефлексы Леди Гага уже.
2: Смотри радио.

0: Телеграм твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
6: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
8: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Двигаться активнее вечер сегодняшнего дня помогает нам музыка. И Спиллер, его точно золотой хит Jet. Только что мы же вместе с вами здесь грув устроим точно в эфире. Ведь мы уже чувствуем приближение вечера этой среды, где мы уверены в том, что получим действительно то, о чем мечтаем. И к этому нужно стремиться. И главное — оставаться с нами на волне. Ведь мы готовы отправиться с вами даже на край света. Главное — не сбивайте с волны и с Wi-Fi тоже. Ну а мы громче сделаем этот денек вместе с Тедди Свимсом. Моя Мишель Доуз впереди, и Хьюго уже далее в эфире.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

Наш собственный банк яркими и, конечно же, жаркими треками, чтобы настроение было на высоте, также такими же яркими и жаркими сообщениями с нами. Не забудьте поделиться, чем вам запомнился сегодняшний рабочий день, и, конечно же, ваши эмоции также передаем здесь, в эфире. Передаю большой привет Сергею и Светланке, ждите в гости. От Сашки сообщение прилетело: слышь, любимый голос в эфире, радиохит. Макс Мочалов, большой привет и хорошее настроение от Юли прилетело, за что и спасибо. И тоже огромнейший привет. Добавить ваши жаркие эмоции также всегда готовы. Присоединяйтесь к нам на портале smotri.radio. Мы же сделаем громче, ведь впереди будет еще больше музыки. И, конечно же, грядущий вечер поможет сделать нам проще. Елка!

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Эге-ге-ге-гей!

0: kp.ru и смотри радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В мировом суде Октябрьского района города Орска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина ездил без номеров в Октябрьском районе в мае 2026 года. Это правонарушение было зафиксировано. Арчанин был надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал водителя на 5000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Прокурор Центрального района Оренбурга добился увеличения компенсации для совершеннолетней дочери погибшего на производстве работника. Работник погиб в ДТП при исполнении обязанностей. Случай признали несчастным на производстве. Изначально суд взыскал по 1 миллиону рублей для несовершеннолетних детей и 500 тысяч рублей для взрослой дочери. Прокурор оспорил решение, а апелляционный суд увеличил компенсацию для дочери до 1 миллиона рублей. Решение вступило в силу. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем немецкий. Средняя стоимость часа группового занятия по английскому, китайскому или немецкому языку в городах-миллионниках примерно 900 рублей за час. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина.

0: Работала мастером ногтевого сервиса.
1: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
3: Новости. Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Ловим путь жизни, и он нам намекает на то, что нужно ускоряться. Да-да-да-да-да, вечер среды уже с нами, значит, мы сегодня хорошенько поработали, самое время хорошенько отдохнуть всем тем, кто уже направляется в сторону отдыха. Отдельный привет, но остальным не вешайте нос. Мы продолжим работать вместе с вами и делать вечерок жарким. Нам присоединится группа «Градусы», будет «Фабрика» и «Шузы Капспорт» уже далее в эфире.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в эту среду 2 сентября отмечаем день патрульно-постовой службы МВД Российской Федерации. И также сегодня день Российской Гвардии, Всемирный день кокоса, день хризантемы, день свободного ветра в крыльях и день глобального поиска талантов. Ну и, конечно же, сегодня мы поздравляем именинников у Самуила, Севера, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва сегодня именины. Ну а что этим вечером будете праздновать, вы рассказываете нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки. Этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: Добро пожаловать на «Вкусный огонек» в эфире «Смотри радио». По-прежнему вас радуем в будние дни вечерком чем-нибудь вкусным от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Да-да-да, номер 211-137. Скорее набирай, чтобы ворваться в нашу эфирную студию и получить возможность забрать бокс. Но для этого нужно ответить на вопрос о нашем любимом крае. И что творилось в прошлом в Оренбургской области, мы всегда рады рассказать. Есть у нас телефонный звонок. Давайте общаться. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Виталий.
1: Очень приятно, Виталий. Как среда проходит?
2: Едем с работы домой.
1: Прекрасно. Ну, надеюсь, не за рулем, чтобы не отвлекаться от работы.
2: Нет, конечно.
1: Здорово. Виталий, сегодня отправимся в конец 19 века. И тогда в Оренбургской губернии делом презрения ведали жены губернаторов, городских глав и купцов, собственно. Что же подразумевала эта деятельность? Итак, первый вариант ответа – помощь приюту для сирот. Второй вариант ответа – помощь падшим женщинам. Или третий вариант ответа – организация борьбы с брачными изменами.
2: Давайте, наверное, второе.
1: Второе, к сожалению, неправильный ответ. Тебе спасибо, что к нам дозвонился, и хорошего тебе вечера. Номер 211-137 набирайте, чтобы быть с нами на одной волне, друзья. Не стесняйтесь, линии свободные. Итак, давайте общаться. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Костя.
1: Очень приятно, Константин. Ну что ж, вопрос известен, слышал его?
3: Да, слышал.
1: Нужны повторить тебе варианты ответа?
3: Да, которые два остались, повторите.
1: Я три повторю, а ты выбирай сам. Итак, первый вариант ответа – помощь приюту для сирот. Второй вариант ответа – помощь падшим женщинам. И третий вариант – организация борьбы с брачными изменами.
3: Сироты.
1: Действительно так, в помощи для сирот они организовывали всю возможную помощь, собственно. Ну а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте тематической группы ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Там бережно хранят историю родного города. Заглядывайте. Ну а вас поздравляю, кому будут вечерние пожелания?
3: Ну всем привет, кто узнал. Среда, это уже мини-пятница, и всех с наступающим днем города.
1: Здорово, да, к нему стремимся, и этот вечер тоже сделаем приятнее. Ты на линии оставайся, расскажу, как заберешь свой вкусный подарок. Мы же продолжим с лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио».
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Актуальные новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
7: Телефон рекламной службы 25.

Адриан Сана в эфире «Смотри радио». Нам тоже некогда грустить. Наоборот, с приходом вечера, уверен, у вас появилась дополнительная энергия и точно улыбка на лице. Этими чувствами обязательно с нами поделитесь. Портал «Смотри.радио». Ждем ваших сообщений. Давайте рассказывайте, как, во-первых, отработали, а во-вторых, чего там грандиозного на вечер этой среды вы для себя запланировали. Мы же эти планы реализуем вместе с вами, так что громче звук и двигаем дальше. Смотри радио.

0: Реклама. С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
6: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске в эту минуту плюс 26 градусов, вечером будет плюс 22, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28, обещают синоптики. Плюс 22 сейчас в Ясном, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, этой ночью будет плюс 7, а завтра плюс 27 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 29, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
0: Реклама.
1: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Бим-бим-пам-пам.
1: Смотри, вот нет такого ощущения, что лето никуда не ушло, просто тучи набежали.
0: Есть такое. Я сегодня вообще, знаете, когда собиралась на работу, я еще хотела погулять. Прогуляться, в магазин так, там разные зайти.
1: Есть время, видите, у человека гулять.
0: Да, конечно. Я, значит, смотрю на улицу, а там так пасмурно, думаю, холодно. Надела свитер, надела куртку. Выхожу на балкон, понимаю, что там такая жара, просто, что это вот погода вообще обманчива, пришлось переодеться. В итоге, да, лето, видимо, еще продолжается, поэтому, друзья, слушаем музыку, радуемся и встречаем вечер вместе.
1: Да, друзья, делайте громче, ну а на связи весь день был с вами Макс Мочалов, скоро услышимся, пока-пока.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Вечером 1 сентября в Орске снова произошло ДТП с участием электросамоката. Водитель не заметил автомобиль, поворачивающий на парковку, и столкнулся с ним. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности аварии уточняются. Сотрудники УБК УМВД России по Оренбургской области при участии уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Московской области по подозрению в хищении. Он забрал деньги у пенсионерки в Оренбурге по инструкции от кураторов, перевел основную сумму на их счет, оставив себе 15 тысяч рублей. Также устанавливается его причастность к другим хищениям в Оренбурге и 5 эпизодам в других городах России. Задержанный получал оплату за перелеты и отели от кураторов, которые сообщали адреса и кодовые слова для получения денег. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности НПЗ. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и, соответственно, подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается также, что власти сдвинули летние ремонты НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодняшний вечер проводит вместе с тобой. Так что обязательно подключайся, делай громче и будем веселиться, отдыхать после рабочего сложного дня. Так что будем дарить по максимуму яркого настроения. Подключаемся, делаем громче и проводим время ярко.
1: Смотри, радио.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All My Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
9: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
11: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
12: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на smotri.radio.

0: слушаем музыку, танцуем и подпеваем после тяжелого рабочего дня, ведь это придает нам много новых сил, много новых эмоций, ну и вообще заставляет двигаться только вперед, несмотря ни на что, даже на все трудности и плохое настроение. Поэтому мы подключаемся и вперед, друзья, с улыбкой и, конечно же, с окружающими, берем их под руку и только вперед двигаемся. Елка у нас впереди, девочка-студентка, отметит София Нзао, Мэйдзин и Роберт Майлз будет, также звери, ну и многие другие тоже отметятся для того, чтобы поднять твое настроение.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: компании в газовик.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

только что Егор Крид, Артик и Асти в эфире Радио Хит с треком «Карма». И мы каждый раз вам говорим, напоминаем о том, что все, естественно, возвращается. Карма существует, и эффект бумеранга также в нашей жизни присутствует. Поэтому мы советуем вам творить добро, и оно точно вернется вам в двойном, а то и в тройном размере. Я всегда об этом говорю, об этом важно помнить. Поэтому, друзья, не злитесь, не совершайте глупых и неприятных поступков для окружающих. Творите добро, и уверена, что ваша жизнь наполнится еще больше. Ну, конечно, такими эмоциями жить куда приятнее. Ну, а мы продолжаем вам дарить музыку, хорошее настроение также, и совсем скоро информация о погоде также будет. В твоем ритме. Смотри,

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске +26, вечером и ночью +14. В городе Оренбурге прямо сейчас +27, ночью +15. В Кувандыке и Медногорске +24, ночью +7 градусов. В Ясном сейчас +25, а ночью ожидается +12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов Deep Dark, 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В мировом суде Октябрьского района города Орска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина ездил без номеров в Октябрьском районе в мае 2026 года. Это правонарушение было зафиксировано. Арчанин был надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал водителя на 5000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Прокурор Центрального района Оренбурга добился увеличения компенсации для совершеннолетней дочери погибшего на производстве работника. Работник погиб в ДТП при исполнении обязанностей. Случай признали несчастным на производстве. Изначально суд взыскал по 1 миллиону рублей для несовершеннолетних детей и 500 тысяч рублей для взрослой дочери. Прокурор оспорил решение, а апелляционный суд увеличил компенсацию для дочери до 1 миллиона рублей. Решение вступило в силу. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем немецкий. Средняя стоимость часа группового занятия по английскому, китайскому или немецкому языку в городах-миллионниках примерно 900 рублей за час. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему на связи с вами. Будем встречать этот вечер и, естественно, провожать его ярко, с музыкой и с яркими настроениями. Кстати, треков у нас приятных тоже достаточно. Здесь и хиты на все времена, и новинки, и все самое лучшее и любимое для наших слушателей. Кстати, в середине этого часа отметит еще и гороскоп.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай» – выгодно все для школьника покупай.
6: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь самое время рассказать о том, что же интересного подготовили для нас звезды уже на завтрашний день, а именно на 3 сентября.
2: Овен.
1: Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только нужно ли спешить?
2: Телец.
1: Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее точно уйдет.
2: Близнецы.
1: Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Завтра в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте оттуда поскорей. День вообще обещает быть мирным и на события не богатым.
2: Рак.
1: Забудьте на будущий день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
2: Лев.
1: Лучше действовать сообща одному, столько не выпить.
2: Дева.
1: Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо завтра оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
2: Весы.
1: Вам вряд ли удастся провести лишь пару минут в мечтаниях, расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
2: Скорпион.
1: Нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть в одиночестве.
2: Стрелец.
1: Вы вряд ли добьетесь признания, похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.
2: Козерог.
1: Завтра как раз тот день, про который вы впоследствии скажете: не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам точно обеспечен.
2: Водолей.
1: Вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие.
2: Рыбы.
1: Если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие вам подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей. Толку не будет, но зато развлечетесь. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: меня.
1: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Крупную организацию требуется замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25

0: мы тоже запоминали свои тусовки, летние, приятные. И такие, знаете ли, длинные. Да, ведь целых 3 месяца лета у нас позади. И вот я вам много раз в этот период говорила, что, друзья мои, проводите время ярко, запоминайте, записывайте это все на камеру, как вы с друзьями веселитесь, не знаю, ездите на природу, загораете. В общем, все эти моменты стоило проживать ярко. И, конечно, чтобы сейчас, в один в осенний вечер, посидеть за чашечкой вкусного чая или кофе, да, в холодную погоду или в холодной квартире. Кстати, у нас уже и правда вот холодно, друзья. Но мы достали теплое одеяло и вот, собственно, воспоминаниями теплыми тоже согреваемся и чашечкой вкусного чая или кофе, как я уже сказала. Поэтому самое время доставать эти теплые воспоминания и прогонять в своей голове, чтобы они точно никуда не улетели.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48. 7 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В мировом суде Октябрьского района города Орска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина ездил без номеров в Октябрьском районе в мае 2026 года. Это правонарушение было зафиксировано. Арчанин был надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал водителя на 5000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Прокурор Центрального района Оренбурга добился увеличения компенсации для совершеннолетней дочери погибшего на производстве работника. Работник погиб в ДТП при исполнении обязанностей. Случай признали несчастным на производстве. Изначально суд взыскал по 1 миллиону рублей для несовершеннолетних детей и 500 тысяч рублей для взрослой дочери. Прокурор оспорил решение, а апелляционный суд увеличил компенсацию для дочери до 1 миллиона рублей. Решение вступило в силу. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем немецкий. Средняя стоимость часа группового занятия по английскому, китайскому или немецкому языку в городах-миллионниках примерно 900 рублей за час. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, 100 тенге 18 рублей 77 копеек, юань 12 рублей 89 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую вновь всех в эфире Радио Хит. Мы продолжаем этот вечер наполнять яркими красками, хорошим настроением. А самое главное, музыка. Ее у нас здесь предостаточно, поэтому точно хватит на всех. И даже если вы вдруг запереживали, что вы пригласили своих родных, близких, друзей или родственников себе в гости или куда-то на прогулку, вы можете не нервничать. На них музыки тоже хватит. Так что обязательно подключаемся, зовем всех своих ближних и наслаждаемся моментом вместе с нами в эту же секунду. Впереди, кстати, много замечательных треков.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер «Батутный парк Небо».
11: Включи новое окно в своем доме.
12: «Смотри радио», «Смотри жизнь».
13: Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем танцевать, согреваться этой осенью, естественно, поднимать свое настроение, а также настроение своих ближних, ну и, естественно, готовиться к еще одному очередному дню. Кстати, завтра у нас уже, знаете, такой более праздничный день. Во-первых, завтра 3 сентября. Самое время переворачивать календарь. Поэтому, друзья, готовимся и к этому событию. Но еще, конечно, хочется поздравить вас с серединой недели. Сегодня уже она, да. Ну, пусть вообще для учеников сегодня только первый рабочий день. Ну, в общем, повезло в этом году, да. Первый учебный день. Только вот первый день, а уже и середина практически недели пролетела. Так что, да. Давайте, друзья, двигаться дальше, пусть время учебное и рабочее летит быстрее, а вот выходные, конечно, хотелось бы, чтобы задержались подольше. Будем в это верить, будем это ждать и наслаждаться музыкой уже сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: подпеваем, наслаждаемся музыкой и, конечно, лучшим осенним временем. В общем-то, друзья, здесь вы можете не только насладиться приятными треками и композициями, но еще и передать приветы не только себе, но еще и ближним. Так что специально для тебя Telegram и Max 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Очень сильно тебя ждем. Впереди у нас ШУС отметится, а также совсем скоро информация о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 22, ночью плюс 13. В Оренбурге плюс 22, ночью также плюс 13 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, ночью ожидается плюс 7. В Ясном сейчас плюс 17, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой на связи. На наших студийных 21.03 мы открываем новый час. И, естественно, не забываем о том, что море приятного настроения, музыки и хороших впечатлений готовы подарить тебе для того, чтобы завтра твой день заиграл новыми яркими красками. Ну, а для этого нужно как следует подготовиться. Послушать хорошие музыки, расслабиться, подумать о приятном. Ну и, разумеется, не забыть написать приветы родному, ближнему и важному человеку для вас. Так что бери свой гаджет и дерзай.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Пятерка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калид с треком «Dive Into Me». На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик-чарта был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили для нас звезды. Уже на завтра, а именно на 3 сентября.
2: Овен.
1: Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только нужно ли спешить?
2: Телец.
1: Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная, целый день на нее точно уйдет.
2: Близнецы.
1: Вы слишком любите балансировать на лезвие бритвы, и завтра в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
2: Рак.
1: Забудьте на будущий день о радости жизни, вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
2: Лев.
1: Завтра лучше действовать сообща.
2: Дева.
1: Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо завтра оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
2: Весы.
1: Вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях, расслабиться вам не дадут, не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
2: Скорпион.
1: Неподходящий завтра будет момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше все-таки побыть одному.
2: Стрелец.
1: Завтра вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами. Не стоит ждать милости от окружающих.
2: Козерог.
1: Завтра как раз тот день, про который вы впоследствии скажете. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам точно обеспечен.
2: Водолей.
1: Вы будете неоценимым помощником для тех людей, которым не могут сами разобраться с окружающей ситуацией. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощным, как и другие.
2: Рыбы.
1: Если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей. Толку не будет, но зато развлечетесь. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

дотягиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки – бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью, а также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Мы с вами продолжаем делиться настроением и музыкой в эфире Радио Хит. И для этого нам понадобятся те же самые координаты. Телеграм, Макс, 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Ну, в общем, время уже довольно-таки позднее, но мы продолжаем делиться настроением здесь, несмотря ни на что, и только под самые лучшие ритмы. Поэтому подключайся и пиши, уже далее у нас елка с треком «Проще», после расскажу тебе немного о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 14. В Кувандыке и Медногорске в данную минуту плюс 16, ночью до плюс 6 градусов, а в Ясном плюс 17, ночью плюс 12 ожидается. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

Австралия. 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.

приветствую всех в новом часе. 22.02 на наших студийных. Уже заключительный час на сегодня. Так что предлагаю тебе по максимуму взять с него все, выжать его, да, как это правильно говорить. Ну, в общем, будем слушать музыку, наслаждаться моментом, передавать приветы, рассказывать интересные новости, события. В общем, все в эфире у нас обязательно будет. Поэтому подключайся. Впереди же у нас будет Жасмин, друзья, отметится с треком «Загадай». Так что давайте придумаем, что загадать перед сном, чтобы оно обязательно и непременно сбылось. Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эй-гей-гей-гей-гей!

0: «Смотри радио». Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вы продолжаете делиться настроением, а мы продолжаем делиться самой лучшей музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Здесь не только новинки, но еще и хиты на все времена присутствуют, под которые можно, естественно, поностальгировать, вспомнить былые времена и все в этом роде. Ну и, конечно, написать вы тоже можете. Эти сообщения будем зачитывать уже завтра, так что Telegram и Макс доступны для вас. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9 и портал smotri.radio с категорией в 12+. Мы ждем именно тебя. Впереди у нас Зиверт, а далее расскажу тебе немного о погоде перед сном. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню? Полностью перевернуть!
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
5: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 18, ночью плюс 16 градусов ожидается, в городе Оренбурге плюс 19, ночью плюс 14. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 12, ночью до плюс 6 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 16, ночью до плюс 12 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: вопрос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.